Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Griffin и Julia Church. Spin Miss Lovely.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: to Power Hit Radio 104.5.
1: В Мурманске 5 часов. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Орхид-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л-номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

C'est une fausse toute légère. Wow.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Last Frequencies, Live It All.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Летний сезон продолжается на 104.5 и, как и любое время года, приносит с собой не только соответствующую погоду, но и по понятным причинам смену вашего гардероба. Да, как бы лично я не сопротивлялся, но зимнюю куртку все-таки иногда приходится оставлять и переодевать ее на летнюю. И если вы сейчас посредине лета немножечко забуксовали и хочется вам каких-то свежих впечатлений, вот вам личный лайфхак, который буквально сегодня утром на себе проверил. Просто покупаете или просите, умоляете ваших близких, чтобы они выбрали для вас какую-то новую вещь, да хотя бы ту же самую футболку, поверьте, эффект прям-таки завораживающий каждого из вас. И да, понимаю, в наших уютных и привычных вещах, конечно, комфортно, понятно, но иногда вот той самой детали, той самой краски и свежести во всех смыслах этого слова нам ой как не хватает. Так что вот откуда эта утренняя бодрость у вашего ведущего в том числе. Да, у него всего лишь новая летняя футболка. Спасибо жене за то, что меня этой самой бодростью обеспечило. Буду ее вам дальше передавать. Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро. Я один против сна на 104.5. Если есть вам чем похвастаться из ваших классных приобретений, особенно мужчин всегда, об этом спрашиваю, потому что знаю, что поход в магазин, особенно за одеждой, к марш-броску приравнивается. Так что, товарищи, мужики, закидывайте ваши классные истории об этом в наше мобильное приложение. Можно в группу ВКонтакте. Какой обновкой вы недавно обзавелись, будем вместе с вами это проживать. Всем доброе утро.

0: У нас сегодня с вами настолько бодрое утро, что будем говорить про давление в круиз-контроле, но вы свои тонометры пока не спешите доставать и хвастаться какими-то завиральными показателями, в которые мы периодически все улетаем. Нет, у нас сегодня автомобильное обсуждение. Дело в том, что оптимальное давление в шинах автомобиля влияет на комфорт и безопасность вождения. Несоответствующие нормам давления ухудшают управляемость, повышенный износ шин и даже повышает расход топлива. Вот мы и хотим у вас узнать, как вы следите за давлением в колесах автомобиля. Про свои 140 на 150 не надо, пожалуйста, рассказывать. Это у нас есть другие программы для этого. Визуально, тактильно, вручную манометром или используйте систему контроля давления, или ваш автомобиль с завода оснащен уже такой функцией следить за этим показателем. Рассказывайте, пожалуйста, про ваш опыт. Уже это можно делать в нашей группе. Во ВКонтакте открыто наше мобильное приложение. Ну и, разумеется, 488-448 с 8 до 9 утра. Обсуждаем с вами сегодня эту автомобильную тему. Ну а прямо сейчас у нас песня недели, потому что внезапно уж четверг на нашем рабочем календаре.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
3: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
5: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. «Один против сна».

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Бодрящий ветер показался мне сегодня прямо с самого утра, но, по крайней мере, сайт kolgimet.ru говорит нам о том, что он северный, пускай и 1-2 метра в секунду. Но если посмотреть на термометры, если приглядеться в градусы, то здесь все так же, как мы и привыкли в эти летние недели. Плюс 16 прямо сейчас у нас на термометре студии Power Hit Radio. И ровно в таких же цифрах будем с вами в течение всего дня оставаться. Вот большой вопрос, который бродит вокруг нашего города уже с самого утра, это, как всегда, дождь. Если вы оптимистичный прогноз выбираете смотреть, то тогда он придется у вас с 10 утра до часу дня и достаточно бодрым и активным будет. Если вы более реалистичный прогноз стараетесь смотреть, то, говорят, с 8 утра и до самого вечера, до окончания рабочего дня, до 18 часов будет у нас сопровождать. Что будет на самом деле? Как всегда, скорее всего, какой-то погодный микс, но у нас есть возможность вместе с эфиром на 104.5 следить за погодой вот прямо в моменте, прямо здесь и сейчас, что, собственно, и будем с вами сегодня проделывать. Напоминаем, что в Мурманске у нас плюс 16 градусов, и показался мне такой бодрящий ветер. Дует он в северном направлении, пускай и 1-2 метра в секунду.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Классная цитата вам сегодня про отношение к себе. Вот певица и актриса Джейн Биркин однажды заявила, что когда я летала в Нью-Йорк на гастроли, меня по телефону переспрашивали фамилию и говорили «Биркин». Пишется так же, как «сумка». Ну да, говорю, вот «сумка» пускай вам и споет. Николай Николаевич Дроздов, который буквально на прошлой неделе отметил свое 89-летие, это восторг какой-то отдельный, говорит о том, что «любите всех питомцев и уж кошек, конечно, в особенности». Вот мы узнали предпочтение Николая Николаевича, наконец-то, в смысле животных. Ну и Walt Disney, я думаю, что явно знает, о чем говорит. Мечты сбываются, если иметь мужество им следовать. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один

0: Полярный эспрессо.
1: И сразу новость в тему нашего названия рубрики «Полярный эспрессо». Дело в том, что кофе натощак может навредить вашему здоровью. Об этом нам в очередной раз рассказала гастроэнтеролог. Она предупредила, что тот самый кофе на голодный желудок может вызывать жжение, тяжесть и боль в верхней части живота. Специалист объяснила, что кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если в желудке нет никакой пищи, то кислота агрессивнее воздействует на слизистую. Осторожнее стоит быть людям с гастритом или чувствительным желудком. Сам по себе кофе не вызывает гастрит или язву, но может усиливать существующие симптомы. Наконец-то нам объяснили те запреты, про которые мы с вами слышали годами, и у него оказывается очень простое

0: Внимание на внешний вид и условия хранения. Отметила она, что лучше отказаться от слишком красивых и сверхспелых на вид плодов. Напоминаю, мы все еще про арбузы с вами говорим. Кожура должна быть плотной, без надрезов и вмятин, цвет ровный, желтые пятна на боках допустимы, а вот серые или бурые уже до свидания. Не стоит покупать арбуз с резким кисловатым запахом или горячий на ощупь, который хранился на солнце. Если при надрезе мякоть сильно темнее, или пенится, такой арбуз лучше не есть. Это ж как нужно хотеть этого самого сезонного фрукта, чтобы даже над пенящимся арбузом задуматься и еще какое-то время размышлять. Ну нет, мне кажется, есть все-таки какие-то пограничные вещи, дальше которых как бы вам не хотелось, но все-таки лучше не заходить. Надеюсь, мы скоро с вами доберемся до тех времен, когда арбузом прям можно будет завтракать настолько, потому что жаркая погода у нас установится. Есть такой разговор на выходных. Посмотрим, сбудется или нет. Мне кажется, в субботу или воскресенье особенно приятно такое проделать. Но это была рубрика «Полярный эспрессо». Завтракать-то не забывайте. Приятного аппетита.
1: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Один плюс.

0: Откуда звук?
1: А вот уже и кружка фирменная Power Hit Radio, а вот и сборник летних хитов Summer Power 2026 к нам подъехали. Готовы мы все это великолепие разыгрывать. В нашем эфире в рубрике «Откуда звук» уже можно набирать номер нашей студии 488-448. Особенно если вы отчаянно сражались, но все еще никак не заполучили весь этот комбо-набор от 104.5. Я думаю, самое время попробовать еще раз. Напоминаю, что будет у нас происходить с вами в моменте. Поставлю я вам кавер на одну известную песню. Предложу 4 варианта ответа. Нужно будет вам выбрать, кто же в оригинале, как вы считаете, ее исполнял. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Здравствуйте. И вам, как вас зовут?
2: Антон.
1: Здравствуйте, Антон. Ну, смотрите, поставлю вам сейчас песню, которая неожиданно окажется кавером. Я прям, если честно, очень сильно от этого возбудился. Думаю, что ж меня в ней привлекало все эти годы. А вот что оказывается. Знакомые сильно мотивы. И предложу вам 4 варианта ответа. Кто же в оригинале этот трек исполняет? Ну что, давайте послушаем. Пусть у вас все получится. Поехали. Поехали.

0: Боб Синклер, если что, у нас звучит прямо сейчас. Ну что, Антон, а как считаете, кто в оригинале-то это исполняет? Но можете не мучиться, я вам варианты ответа предложу, естественно. Итак, это музыкальные проекты To Unlimited, C+C Music Factory, MC Hammer или Beastie Boys. 1, 2, 3, 4, выбирайте, кто вам больше нравится.
1: 3.
0: MC Hammer, про который Can't Touch This, очень похоже, кстати, по мотивам, но это точно не он. 488-448. Набирайте номер нашей студии, Антон, вы нам тоже звоните. Теперь вы знаете, что это точно не MC Hammer. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте и вам. Как вас зовут?
1: Меня зовут Кирилл.
0: Ну что, Кирилл?
1: Я думаю, что это Music Factory.
0: Вы который C+C?
1: Да.
0: А вы все правильно выбираете. Я вас поздравляю. И вот, собственно, Боб Синклер превращается в C+C Music Factory и Марту Волш в частности. Давайте послушаем.

0: Песня, которая, мне кажется, в нашем ДНК уже даже есть, но потому что она с 90-го года разрывает, разжигает танцполы по всему миру. Gonna Make You Sweet называется она вообще в оригинале, она же Everybody Dance Now. Как правильно сказал наш слушатель, C+C Music Factory исполнила ее, принесла в наш мир. И я обалдел, конечно, когда узнал, что Боб Синклер, оказывается, это кавер вот на этот вечный хит. А, кстати, если вдруг вы вспомнили тут же сразу видеоклип на эту песню, то, возможно, вам открою сейчас самую настоящую тайну. Девушка, которая там фигурирует в главной роли, она вообще ни строчки не спела. И вообще, насколько я помню, петь даже не умеет. В принципе, за нее пела другая фактурная афроамериканская вокалистка Марта Волш, но ей экранного времени, знаете ли, не досталось. Вот, ох уж этот суровый шоу-бизнес из 90-х годов. Нашего слушателя еще раз поздравляю. Буду сейчас за эфиром рассказывать ему, как же заполучить тот самый великолепный набор, фирменную кружку Power Hit Radio, сборник летних хитов. Но если вы тоже хотите ее заполучить, то 488-448 в 9.50 и в 10.50. Продолжаем там разыгрывать. И, в принципе, утреннее шоу на 104.5 двигается дальше.
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.
3: А вот и Макс Байков в студии. Привет тебе.
4: Да, доброе утро, Сереж Сачков. Доброе утро, слушатели. Вчера любопытную картинку слышал, не наблюдал, потому что окна кухни у меня выходят как бы в полудвор, и я не вижу, что там происходит. Но есть небольшая детская площадка, и там вечерами все время крики какие-то. И тут мой мозг, опять же, я подчеркиваю, это мой мозг, не факт, что так и было, но он выхватывает мальчишеский крик. «Полный бак!» Я думаю, ого, они уже в заправке играют. Любопытно. Ну, впрочем, знаете, всегда так было. Что дети слышат, то они и играют.
3: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал», комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области, сайт ktt-51.ru. Хотел у тебя спросить, как ты доехал сегодня, как там ситуация на дороге, потому что есть что рассказать в том числе.
4: Да? Ну, слушай, да, при мне ничего не было, но так как некоторые водители себя ведут, тут могло бы быть. Я не вижу смысла. Опять же, ну сколько раз можем повторять? Тут и светофоры каждые 200 метров, а то и раньше. И вот эти обгонялки машин. Ну, тут 9 едут в потоке. И 2 из них всех обгоняют. Куда-то стремятся. Вот они первые на втором светофоре. Вот они опять первые на третьем светофоре. И вот им уже никого не надо обгонять. Они уже чуть ли не на красный стремятся. В общем, не ясна мне эта ситуация, особенно у нас здесь на проспекте. Да и, в принципе, что по городу, что по трассе. Ну, никакой суеты, и проедете спокойно.
3: Вот нам Владимир еще позвонил буквально пару минут назад за эфиром. Не такую философскую историю нам.
4: Кто-то уже доехал?
3: Рассказал, да. Говорит, что на перекрестке Кирова и Марата, этому лиц сужение дороги, и троллейбус перестраивался и не заметил Мазду. И сейчас там объезд только по встречной полосе, если двигаться в сторону севера. Еще раз напоминаю, перекресток Кирова-Марата, говорит Владимир, что там лучше вообще не соваться в эту часть дороги.
4: Слушайте, да, это вообще проблемное место. А когда там дорожные работы идут, а они идут, я вчера там проезжал, действительно есть нюансики проезда, и это, ты знаешь, рано делаешь выводы, что троллейбус в него. Я имею в виду...
3: Я просто передаю сообщение нашего слушателя.
4: Вполне может быть, что все было по-другому, но будут выяснять. С общественным транспортом, слава богу, у нас ГАИ приезжает быстро, быстренько разбираются, и это, конечно, несомненный плюс, и спасибо им большое за это. Давайте к нашей теме сегодняшней. Смотрите, оптимальное давление в шинах автомобиля влияет на комфорт и безопасность. Несоответствующие нормам давления ухудшают управляемость, повышенный износ шин и даже повышает расход топлива.
3: А мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, как вы следите за давлением в колесах автомобиля визуально, тактильно, вручную манометром. Используете систему контроля давления или, может быть, ваш автомобиль с завода оснащен вот такой вот функцией.
4: Да, сейчас вот современные автомобили, они уже все, ну и, кстати, не очень сильно современные. Там европейские автомобили, скажем, наверное, 5-7-летней давности в большинстве своем, они уже были, ну, такие, не... Скажем, давайте так, не Дастер, да?
3: Что ты имеешь против Дастера? Ты знаешь, когда он за мной приезжает, чтобы привезти на эфир, вообще благодарен ему, что именно Дастер за мной приехал, а не...
4: Подвесочка мягкая, да?
3: Это точно, да.
4: Ах, это есть, да. В общем, про давление в шинах вашего автомобиля, как контролируете, да, есть же разные способы. Как правило, это визуально. Смотришь, ну, не спустило, и окей, да. А есть люди, которые там ногой пнул. Ну, про это вообще анекдот, который в автошколе нам рассказывали про грузовики, зачем это делается, да. И есть те, которые с манометром подошел, но раз в год. И измерил, и все.
3: 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Делитесь вашим опытом. Ну, а если есть какой-то лайфхак уникальный, особенно если вы регулярно за рулем, например, вы водитель такси, срочно нам сообщайте, потому что, когда вот такую вот мы узкую автомобильную тему выбираем, обычно какие-нибудь лайфхаки действительно у нас появляются, о которых мы до этого знать не знали. Так что пишите и звоните.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Сегодня в круиз-контроле преодолеваем с вами давление и спрашиваем у вас, как вы следите за ним в колесах вашего автомобиля, визуально, тактильно, вручную, манометром, или используете систему контроля давления, или ваш автомобиль вот прямо с завода оснащен такой функцией.
1: Да, и там функция эта состоит из нескольких элементов. Если в машине есть, да, то у тебя датчики в колесах, они еще и установлены хитро. Был момент, когда не на всех шиномонтажках даже понимали, что надо с этим делать. Потом момент, когда эти датчики там выходили из строя, они же на батареечках там и тому подобное и так далее. Непростое это дело следить за давлением. А давление, вот ты правильно сказал, оно в этот давит и скачет. Но я попозже расскажу о своем опыте использования этой системы.
0: Да вот нам Александр, любитель не только кофе, только что прислал сообщение в нашем приложении. Говорит, что самое главное не вестись, когда за дополнительную плату колеса воздухом с запахом клубники будут предлагать накачать.
1: А представляете, ну там не запахом клубники, там этот, что они туда вкачивают-то, я не помню, что типа это прям вот круто будет.
0: Вот, ароматы и... ванили, да, естественно.
1: Не ароматы ванили, там какой-то газ, который якобы как-то воздействует. Он не нагревает то ли колеса, то ли позволяет там... В общем, что-то как будто бы делает. Может, он что-то и делает на Нюрбургринге, там, на Формуле-1. Но в наших условиях, понятное дело, что бестолковая вещь. Но а если вот человека, он заплатил, это достаточно много стоит. И у него еще есть система контроля давления в шинах. И он смотрит, едет, и у него испускается этот запах клубники.
0: Про свой опыт расскажешь нам, ты как следишь обычно за давлением? Визуально, тактильно, манометром или какую-то другую систему используешь?
1: Слушай, ну всю жизнь как бы я за ним особо не следил. Но был у меня в прошлом году моментик, когда я задумался. И момент этот связан, опять же, непосредственно с Нивой. Потому что ты, когда на обычной машине едешь, ты достаточно понятно ощущаешь, если у тебя спустило колесо, да, или оно, ну прям вот не чуть-чуть, а серьезно. Когда это могут быть на трассе там какие-то последствия, да и в городе колесо ты можешь истрепать. А на Ниве немножко другая штука. Дело в том, что это такой предмет, автомобилем-то это сложно назвать, это, ну, классная машина, но не автомобиль, да. Это предмет, который сопротивляется жизни, потокам воздуха, асфальту. Он вот не сопротивляется и приносит кайф стопроцентно. Это за городом. В городе оно все-таки вот так вот не для этого придумано. В общем, смысл в чем? Я сажусь тут вот в прошлом году, это буквально ситуация была, когда мне в голову потом вот эта мысль начала прокрадываться, что надо бы как-то что-то. Вот отсюда, от нашей парковки, по дворам, Выезжаю, и то ли чувствую, то ли не чувствую, что как будто она как-то по-другому едет, то ли не едет. Знаете, такой эффект, когда ты прокатился, ну вот у меня это случается, я с машины на машину пересаживаюсь, ладно, черт с ним, там автомат, механика, да, вот это все одно, это побыстрее. А когда ты давишь на педаль, такой думаешь, ой, я ручник забыл. Да не ручник ты забыл, ты в Ниве просто. И едешь. Короче, полтора квартала у меня ушло для того, чтобы понять, что у меня полностью спущено, по-моему, это переднее даже правое колесо.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: То есть там потом, когда уже хлюпать оно не начало, я так и не понял. И действительно, ну что, она едет как будто бы так же. Это очень тоненькие душевные настройки нужны, чтобы это понять. Я задумался, блин, надо как-то это. И что-то в отпуске вот тоже шарясь свободное время. Вот свободное время отъедает... деньги, конечно, очень сильно. И нахожу вот эту систему. Стоят уже эти китайские системы, они на солнечных батарейках, там внутри датчиков просто батарейки стоят, и нормально. Недорого поставил. Это сначала в Outlander я поставил. Проехался на нем, ну, как бы, окей. Приехал, переставил на Ниву, и теперь я контролирую. То есть я буду знать, если оно спущено, то мне уже эта штучка покажет. Вот, собственно говоря, сам мониторчик этой системы у нас в группе ВКонтакте и пока иллюстрирует нашу тему, да. Но нельзя, ребята, вот если вы, прям не советую заводить эту систему, если вы такой человек, который стремитесь к одинаковым круглым цифрам. они не бывают здесь просто потому, что, ну, это вот мой не многонедельный, но все-таки какой-то опыт показывает, где-то одно колесо чуть поднагрелось, другое чуть остыло. Там температуру, кстати, каждого колеса еще показывает. И вот они там, все изначально стояло на двоечке. Двоечка, одно колесо 1,9, другое 2,1, потом они вот так меняются, потом этот, в общем, что-то в колесах там происходит, может, там и запах клубники накачан. Я не знаю, давно это было, я колеса зимние на летние меняю и просто подкачиваю там в начале сезона. Но, короче, если вот хотите, чтобы у вас все было одинаково и красиво, то, наверное, не стоит. Это не для вас.
0: Рассказывайте вы про ваш опыт в любом случае, как вы следите за давлением в колесах автомобиля, визуально, тактильно, манометром, какими-то еще приблудами, вот про которые Макс только что рассказывал. Ваш опыт мы хотим услышать по телефону 488-448. Группа ВК, мобильное приложение, все для вас открыто и доступно. Ну и автохит про давление. Давайте послушаем. Автохит. Ну, это, конечно, не легендарный хит группы Queen и Дэвида Боуи, который Under Pressure, но ровно с таким же названием песня у нас звучит прямо сейчас. В метафорическом смысле предлагаю ее нам всем воспринять, потому что мы постоянно с вами под давлением находимся, ну и его тоже нужно преодолевать,
1: ну, можно и двигаться дальше. Ну, можно еще не только в метафорическом, сходить за это время, давление померить.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Ну, судя по тому, как ты сегодня одет, лето от нас никуда далеко не уходит, несмотря на пасмурную картинку за окном.
2: Слушай, ты знаешь, я вот, наверное, так же принципиален, как мой коллега, который, с которым мы тут через день делим микрофон, Артем Моисеев. Вот прям все лето ты должен проходить в шортах. Артем, правда, в шортиках, а я в шортах. И у меня это началось, я же в отпуск уехал, когда там в середине, ну, чуть дальше середины мая. Все, я в отпуск уехал, там все равно мне какая погода, я лето для себя уже открыл. У меня вчера был мучительный день, потому что было в первой половине дня мероприятие. Я потом очень жалел, что я не взял все-таки шорты. Я, честно сказать, корил тех людей, которые организовали это мероприятие, и мне пришлось быть в брюках. То есть день, вот прошлый, у меня из лета вычеркнут. Сегодня, наоборот, несмотря на то, что возможны грозы, возможен, это я вам сейчас уже прогноз погоды рассказываю, небольшой, местами умеренный дождь, и этот дождь, он будет прям, ну вот мы сейчас карту смотрим, он сбоку проходит от нас, но будет заходить в наш город перманентно, как будто бы, и температура будет для шорт, кстати, вот для... Для меня комфортно. Плюс 16 нам обещают, да, максимум где-то до плюс 22. Ну, скорее всего, может быть, это в какие-то просветы и ближе ко второй половине дня. Но нет, в Мурманске 22 не будет. До 20 не дойдем. Да?
1: Смотрим карту осадков прямо сейчас и видим, что на Молочный и Колу, говорят, дождь уже надвинулся и двигается теперь, направляется в нашу сторону. Посмотрим, во сколько он придет, потому что осадки нам рисуют вот прямо с 8 утра, то есть прямо сейчас поговаривают.
2: Не было.
1: Где-то дождь
2: еще
1: идет, и до конца рабочего дня, до 18.00, будет нас дождь сопровождать. Но есть на самом деле и не такой печальный прогноз, если в другом погодном источнике поглядеть. Говорят, что с 10 до часу, и все, и будем свободны. Как будет все это складываться, поглядим здесь в моменте, будем вам это тоже рассказывать.
2: Но, возможно, гроза, так что, если что, слышите, что-то стукнуло, это оно.
1: У нас, кстати, ветер поменялся, потому что в начале нашего эфира сегодня в 7 утра был у нас он с северной стороны, а теперь юго-западный, но по-прежнему не сильный, 2-3 метра в секунду, и плюс 16 градусов у нас прямо сейчас в нашем Мурманске.
0: Круиз-контроль.
1: И давайте напомним про дорожное происшествие, которое произошло у нас в 8 часов. Нам Владимир позвонил, рассказал за эфиром, что на перекрестке Кирова и Марата. А там ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля.
2: Ну, это было полчаса назад, да?
1: Да, если двигаться
2: там в сторону севера. Там есть сужение дороги из-за ремонтных работ, и троллейбус с легковушечкой, они как-то притерлись. Было блокировано, насколько мы понимаем, полностью движение сюда, в сторону центра, правильно?
1: А если ехать в сторону севера?
2: Да. Ну, сюда, да.
1: Абсолютно верно.
2: Но есть ощущение, что уже там все это разобрали, потому что все-таки с общественным транспортом быстро реагируют на это специальные службы. Сообщите нам, как там с проездом. Напомним, телефон 488-448. Ну и пока напомним еще вопросы, которые мы вам сегодня задаем.
1: Мы в круиз-контроле у вас сегодня спрашиваем, как вы следите за давлением в колесах автомобиля? Визуально, тактильно, вручную, манометром или используя систему контроля давления. А может быть, ваш автомобиль и оснащен такой функцией, вот прям с завода она ему досталась. Рассказывайте об этом. Телефон, кстати, тот же. Поэтому звоните, пишите. Вот нам Август еще оставил комментарий. Говорит, что визуально, тактильно, используя систему контроля давления в шинах, автомобиль с завода не был оснащен такой системой. Сам я ничего не устанавливал.
2: В общем, да, пальпированием. Получается, пальпированием и раз в год, два раза в год при смене резины, соответственно, ты смотришь там, какое давление. Но я, опять же, отмечу, вот для Нивы, для моей, особенно сейчас, когда в летний период я ее стараюсь каждые выходные эксплуатировать вне дорог, вот там вот давление в шинах, оно, как мне кажется, должно пригодиться. Посмотрим, мы в пятницу выезжаем в сторону Среднего, там на перевалах очень важно. Если у тебя колесо где-то камушком там задело и начинает спускать или спустило, вот там на перевале ты особо сильно не поймешь, потому что, во-первых, у тебя скорость низкая, во-вторых, трясет, ты едешь там, ну, дорога, она есть, но она такая, условная. И здесь этот прибор, который я себе поставил, он должен все-таки как-то себя отработать, хотя и стоил недорого относительно.
1: В понедельник с тобой это обсудим, как прошли твои выходные в смысле давления в автомобиле, в шинах автомобиля, понятное
2: дело. Ох, мне там давление понадобится, у меня же, я вчера, когда позавчера вчера говорил, что есть у меня желание наконец-то покорить Баренцево море на САПе. Все уже, который год катаюсь, и все никак не складывается. Сейчас прогноз погоды пока что неизменно говорит о том, что в субботу, Максим, ты сможешь это сделать. Там, кстати, я тоже купил аксессуар для давления. Машинка специально качает, специально для САПа, да. Насосом, конечно, это хорошо, ты еще и спину поддерживаешь, как бы в тонусе, и как будто бы пресс качаешь, но машинкой удобней.
1: Как вы следите за давлением в колесах вашего автомобиля? Или, может быть, ваш автомобиль с завода оснащен такой функцией? Или визуально, тактильно, вручную, манометром используете систему контроля давления? Рассказывайте, пожалуйста, про ваш автомобильный опыт. 488-448. Группа ВК. Наше приложение. Пишите. Звоните.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
2: Круиз-контроль. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама нефта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Оптимальное давление в шинах автомобиля влияет на комфорт и безопасность вождения. Несоответствующее нормам давление ухудшает управляемость, приводит к повышенному износу шин и даже повышает расход топлива.
1: Да, можно перекачать, и будет много расходоваться. Можно не докачать, и будет много расходоваться. Вот посерединке шины должны не расходоваться, бензин тоже практически не расходоваться. Катишься на круглых колесах, и все у тебя прекрасно.
0: Мы сегодня в круиз-контроле у вас узнаем, как вы следите за давлением в колесах автомобиля визуально, тактильно, вручную, манометром или используете системы контроля давления. А может быть, ваш автомобиль прямо с завода оснащен такой функцией.
1: Так, нам пишет Алексей. Алексей открывает нам дневник лучшего Джимни Мурманска, потому что Алексей часто пишет про эту машину. Ну, правильно, мы уже как бы... Я вот, допустим, со своей Нивой слился, и я думаю, некоторые тоже. Некоторые, кстати, так слились, что даже себе Ниву такую купили. Я таких знаю. Да. Товарищи, да, большой привет им. Так вот, Алексей пишет, своей системой контроля давления в шинах показывает, это Джимни, направление развития машин. Совсем не колхоз, катаюсь на давлении 1,6, мягко катится Джимни, и это с учетом амортизаторов с регулировкой жесткости, про фендер и прогрессивных пружин Влад Спрингс. Красота, рекомендую всем. И картинку еще Алексей прикрепил. Слушайте, ну это серьезно, да, хорошо. И вопрос тогда к Алексею. Цифры эти насколько стабильны? Потому что вот, допустим, у меня в системе, которая

0: был ли у тебя, может быть, опыт, когда ты ездил на автомобиле, который прям вот с завода такой функцией оснащен? Или пока еще Нива до такого не дошла,
1: как говорится? Не, ну у меня же на тест-драйве мы делали в свое время достаточно большое количество тест-драйвов, вот в том числе, когда и китайские автомобили осваивали наш рынок. И да, были там такие автомобили. Это любопытно, но, понимаешь, тест-драйв так ограниченное достаточно время, и тебе надо бы разобраться, а в каждой машине там все по-новому и по-своему. И тебе вот до этих функций ты доходишь только тогда, когда уже настал момент выходить. И такой смотришь, а, тут еще и давление показывает. А хорошо, если это давление показывает, оно где-то... Хотя, не, наверное, не очень хорошо, да? Пусть бы оно вот там внутри было. Кстати, в большинстве автомобилей, по-моему, вот так мне и встречалось. Где-то эта функция там в мультимедиа зашита, там 5 раз надо пальчиком тыкнуть, чтобы ее найти. Но если что, то тебе просигнализируют на прям главном экране, что у тебя что-то не в порядке. А вот в системе, которую я приобрел отдельно, там ты сам параметры вводишь. Там параметры ты температуры можешь ввести, когда тебя станут предупреждать. А параметры давления, когда верхнего давления и нижнего давления, он начинает пищать. Вот это тоже, потому что я сначала ехал-то на Outlander, отстроил себе под давление в шинах Outlander, там совсем другое, не как на Ниве, и потом уже поставил, у меня пищит. Это, а, надо же все это перестроить. Но более-менее нормально все, понятно, там тыкаешь на кнопки, что-то перестроилось.
0: Рассказывайте, как вы следите за давлением в колесах вашего автомобиля, или, а может быть, и ваша машина тоже оснащена такой функцией прямо с завода. Ну, если нет, то визуально, тактильно, вручную манометром или используйте систему контроля давления. Ваши истории, ваш опыт ждем по номеру 488-448. Группа ВК, приложение тоже открыто для ваших сообщений.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
2: Круиз-контроль. Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
2: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Оптимальное давление в шинах вашего автомобиля влияет на комфорт и безопасность вождения, не соответствующее нормам давления, ухудшает управляемость, приводит к повышенному износу шин и даже повышает расход топлива. Мы сегодня в круиз-контроле узнаем, как вы следите за давлением в колесах автомобиля, или, может быть, ваш автомобиль был прям с завода оснащен такой функцией. Прям тебе у нас тут прилетело персональное сообщение. Вот Геннадий написал тебе в группе ВКонтакте.
1: Да, Геннадий пишет комментарий к моему: на 4.4 немного другая резина, более жесткая, а в случае с МТ-шной резиной вообще дубовое, спущенное колесо почти никак себя не проявляет действительно. Да, Геннадий, спасибо за поддержку, так все и есть. У меня резина стоит, она АТ-шная, ну, достаточно тяжело ее и балансировать, и в целом колеса такие, вроде как, не особо маленькие. И это ты не чувствуешь, и поэтому вот я и решил, что обязательно надо себе такую систему приобрести. Единственное, что меня смущает, хотя, с другой стороны, этот вот тоже фактор объясняется тяжестью этой резины и плохой балансировкой ее. Дело в том, что эти датчики, они кое-что довесят, и они вместо колпачков вкручиваются. И вот я думаю, интересно, было у меня ощущение, когда я их поставил на Outlander, что они какое-то влияние оказывают. Там низкопрофильная резина. А вот на Ниве, ну, понятно, что, да, что они сделают, когда у тебя все вибрирует.
0: Мы тут недавно в нашем прошлом выходе обсуждали комментарий нашего слушателя Алексея про Джимни Мурманска. Он нам еще кое-каких подробностей подкинул. Говорит, что в процессе движения воздух в колесах нагревается и расширяется, давление незначительно увеличивается, и цифры на мониторе меняются. Если вы пропустили начало этой истории, то Алексей нам в группе во ВКонтакте прикрепил фотографию своего монитора, на котором вся эта информация ему, собственно, и доступна.
1: Да, я начинал с того, что людям, перфекционистам, им не стоит, наверное, эту систему вот так, чтобы она перед глазами была, потому что ты же любишь, чтобы у тебя везде было одинаково. И такой смотришь, а там одинаково не бывает. Ты едешь, все правильно Алексей написал, давление, температура, там все это как-то меняется, движется, и по итогу у тебя разбег там может быть там в 0,3 между колесами, да? Хотя на самом деле давление везде одинаково.
0: Продолжает Алексей, что здесь же можно выставить минимальное и максимальное давление и максимальную температуру, при котором сработает предупреждение. Заряда батареек по заявлению производителя хватает на 5 лет, канал связи не Bluetooth, а свой энергоэффективный. На Джимни регулярно выезжаю на бездорожье, снижаю давление до 0,2 зимой и 0,8 летом, выкручивая золотник, и в реальном времени отслеживаю данные на экране. Не нужен ни манометр, ни дефлятор. Вау, рекомендую и для городского использования.
1: Да, действительно, есть такие плюсы. Вот, ну, единственное, что когда вот мы поедем сейчас на средний, там я особо не снижаю давление, потому что резина, как показала практика, и без сниженного давления на обычном давлении хорошо себя там ведет.
0: Ну, а Андрей нам написал в приложении: чем меньше электроники, тем лучше. Есть еще и такой подход.
1: Ну, это верно, только с другой стороны, тебя вот эта электроника, она ни к чему не обязывает, и она даже если, как мне кажется, включена у вас в состав автомобиля, в комплектацию, то она же не влияет ни на двигатель, ни на что. Она единственная будет вам пищать при определенных некорректных данных. Но вы можете, как Джейсон Стэтхэм на пробитых колесах, под пищание, правда, но куда-то ехать.
0: Главное, что-нибудь из цитат обязательно во рту держать.
1: Мне еще, да, вот написали нам про то, что на 5 лет вроде как батарейки могут там держать. Любопытно, как они зимой себя поведут. Вот буду наблюдать за этой темой. Это раз. И во-вторых, как сам мониторчик себя поведет зимой именно в Мурманске. Потому что работает он исключительно на солнечной энергии. Не, можно, конечно, там есть в комплекте проводок. Кстати, куда я его положил, я уже не помню. Ну, в общем, это будет для меня испытание. Насколько? До какого? Хватит ли до Нового года солнечной энергии, которую будет он получать? Или вот будет период, когда там с Нового года и до февраля, извините, система не работает, дайте солнце.
0: Рассказывайте вы про ваш опыт, успевайте это делать. 488-448. Как вы следите за давлением в колесах автомобиля? Уже совсем скоро будем подводить итоги нашего обсуждения.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: У нас тут, кстати, дождь за окном пошел. Это к разговору о давлении. Кстати, вы за своим тоже следите и контролируете его. Но раз у нас сегодня был автомобильный круиз-контроль, то обсуждали с вами давление все-таки в колесах автомобиля. Как вы его поддерживаете, как вы его проверяете, или, может быть, ваш автомобиль с завода такой функции сразу был оснащен.
1: Да, и сколько эта функция, хотелось бы узнать, работает, потому что датчики эти стоят тоже каких-то серьезных денег, насколько долго их хватает. И есть же наверняка, в которых меняются батарейки, есть где-то, что датчик надо менять. Но мы будем это еще исследовать. Тема достаточно новая для нас, для автомобилистов. Вот кто-то говорит, что электроники нам не надо, кто-то говорит, что наоборот, особенно на внедорожной резине, где ты не понимаешь вообще, что у тебя с колесами, есть они или нет. Ты просто едешь где-то там по лесу, да, а может быть, ты уже и на трех. И в интернете есть такие картинки, когда три колеса и одно бревно.
0: Ну, как всегда, мы напоминаем вам, что электроника, которую вы устанавливаете в вашем автомобиле, это, конечно, не гарант того, что будет самая верная информация у вас. На себя, все-таки на свои ощущения и знания все-таки лучше полагаться. А это ваши такие помощники, которые, да, действительно, иногда могут значительно вам вашу автомобильную жизнь облегчить.
1: Да, и что приятно, сейчас такие штуки, системы, они на маркетплейсах достаточно недорого стоят. Даже можно, ну, такая цена там какая-то в районе 1000 с копеечкой, что-то даже дешевле. Ну, дешевле я вот не стал опускаться. Ну, 1000 с копеечкой нормально для того, чтобы попробовать испытать новые автомобильные ощущения.
0: Спонсор программы — компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ktt-51.ru.
1: Ну что, всем хорошего давления в шинах, в теле, в нашей атмосфере. Мы продолжаем уже скоро здесь в прямом эфире. Мария Фрейман.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Пока мы считаем калории и боимся холестерина, медицина подбирается к куда более скрытому врагу и заявляет: сердце не любит тишины и одиночества. Это уже почти медицинский диагноз. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Само по себе пребывание наедине с собой может быть полезным, и мы это знаем, и зачастую ощущаем потребность побыть наедине с собой. Но хроническое чувство покинутости требует внимания. Согласно масштабному исследованию, социальная изоляция – это не просто грустный вечер в компании сериала, а реальный физиологический стресс. Ученые проанализировали данные почти 500 000 человек из британского биобанка за 14 лет и пришли к пугающему выводу: субъективное чувство одиночества повышает риск износа сердечных клапанов на 23%. Этот механизм работает как невидимая коррозия. Когда мозг фиксирует отсутствие своих, организм переходит в режим выживания, повышая уровень кортизола и запуская хронические воспалительные процессы. По степени вреда для здоровья и сокращения продолжительности жизни одиночество официально сопоставимо с выкуриванием 15 сигарет в день. Это не просто хандра, а фактор, который буквально заставляет ткани сердца стареть быстрее, лишая сосуды эластичности, а иммунитет силы. Врачи все чаще говорят о том, что живое общение – это такой же мощный кардиопротектор, как правильное питание или спорт. Так что не ждите повода. Позвоните другу, обнимите близких или хотя бы перекиньтесь парой слов с соседом. Наличие своего человека рядом – это не вопрос психологии, это вопрос нашего физического выживания. Иногда лучший способ подлечить сердце – это просто перестать быть в комнате одному. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: Мария Фреймана в нашей утренней студии. Маш, доброе утро тебе.
1: Доброе утро тебе и всем слушателям.
0: У нас тут дождик за окном заряжает. Сбылся не самый оптимистичный прогноз погоды, который мы смотрели буквально еще полчаса назад. Или ты из тех, кто предпочитает вот такую погоду в летнее время в нашем городе?
1: Нет, именно такую я не очень люблю, потому что я предпочитаю ходить пешком, бродить. И это, как ты понимаешь, не очень комфортно, когда на тебя сверху ведрами вода льется.
0: Но иногда, если честно, прям приятно, когда после вот долгого затяжного полярного дня, когда он изо дня в день переходит, вот такая передышка, мне кажется, всем нам на пользу, и глазу в том числе, чтобы и в него не только светило, но и мы каким-то более приятным, блеклым, пастельным тонам тоже переходили.
1: Ну, по-моему, такие у нас пастельные тона день через день, нет?
0: Ну, мне кажется, в этом году, ну, как-то особенно часто мы просыпаемся с ярким солнцем, причем это происходит не по воле нашего будильника, а часа так в 3 ночи, никакой блэкаут лично
1: мне. Точно, мне тоже не помогает.
0: Вообще никак.
1: Но у меня еще есть кот, который у меня по лицу уходит, пока я сплю, поэтому мне мешает спать не только солнце.
0: Отдельное какое-то обсуждение сейчас. Они вот ровно в одно и то же время, понимаешь?
1: Да.
0: У них будильник вот на 3 часа заведен, что у нашего солнца северного, что у этих котов. Пусть будут они счастливы и как можно дольше живут. У меня просто ровно такой же дома и обитает. Я сильно понимаю, о чем ты говоришь. Если вы тоже из нашего с Машей племени, то присоединяйтесь к нашему утреннему шоу, приложите какие-нибудь патчи себе, кофе выпейте, потому что, ну...
1: Заклейте пластырем царапины.
0: Это невозможно вообще как-то перенести, но и к нашему настроению подключайтесь. Двое против сна здесь на 104.5 с 9 до 11. Говорим вам, естественно, доброе утро.
2: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Реклама.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
4: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Дождь начался у нас в Мурманске не так давно, а вот ситуация, которая у нас складывается на одном участке дороги в Мурманске, тянется аж с 8 утра. Нам только что Алена позвонила, говорит, что на перекрестке Кирова и Марата, там, где троллейбус и легковой автомобиль дорогу не поделили, до сих пор пробка у нас, причем в обе стороны, прям от молодежки. Алена говорит, можно сворачивать у него в сторону больнички, как-то это дело все объезжать, потому что ситуация там очень-очень непростая, уже второй час у нас там продолжается. Ну, давайте о погоде все-таки немножечко поговорим. У нас плюс 13 градусов. Ох, как у нас резко похолодало, потому что стартовали-то сегодня с плюс 16. Было у нас так еще буквально час назад. Ну, вот 3 градуса мы с вами скинули. Хорошо бы с килограммами тоже так происходило. Дождь пошел, и 3 килограмма у тебя ушло. Обещают нам, что дождь будет нас сопровождать, ну, точно до часу дня. Это по самому оптимистичному прогнозу. Ну, а если поглядеть в тот, который более реальный, то, говорят, прям до 6 вечера будет заряжать. Но в конце дня он нам, естественно, воздастся. Солнце взойдет, как в одной известной песне. Вот когда вы уже все, силы вас покинули, можно уже и полежать. И тут же появляется оно в белом пальто. Разумеется, как в том незабываемом анекдоте. Плюс 13 градусов у нас прямо сейчас в Мурманске. И дождь, ну, по крайней мере, в центре нашего города.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
0: Будильники помогают проснуться. Ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Как мы отметили в прошлом выпуске программы, фотографии квартиры в объявлении о продаже должны быть такими, чтобы потенциальный покупатель на просмотре в квартире сказал:
3: на фотографиях она лучше смотрится.
2: Кстати, как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сегодня покупатели рассматривают не только фото в объявлении, не меньше внимания уделяется текстовой части.
3: Тексты очень востребованы, это удобно, многие любят читать, чуть ли не добрая половина покупателей предпочтут увидеть текст, потом фотки, то есть сейчас немножко меняется, потребности меняются, подходы. Из приятного сейчас в агрегаторах нет ограничений в буквах, в словах, то есть можно сделать тексты очень большими. Избегать сокращений, в этом нет необходимости, не писать там хор-сост, слова полностью расписывать. Для удобства ориентации в тексте стоит разбить это как минимум на абзацы, ковром это все не писать. Чудесно, если еще и вы разобьете на объекты внутри этого объекта недвижимости, то есть в целом квартира, там тот-то-то, инженерный момент.
2: При составлении текста объявления эксперт не советует пользоваться искусственным интеллектом.
3: Часто это встречается. Очень не рекомендую использовать ИИ в создании текста, потому что это пластмассовое предложение, оно отталкивает, отторгает, и пользователи чувствуют, что это нечто роботизированное, отсюда не формируется лояльность, нету симпатии, доверия, и все вот важное для того, чтобы, в принципе, склониться к тому или иному предложению. Конечно, тексты надо составлять самому и делать их повествовательными, описательными.
2: Как отмечает Константин Винзовский, единственное задание, которое можно поручить ИИ, это проверка текста объявления на ошибки.
3: Вы уверен, когда что-либо приобретаете, всегда хотите контактировать с интеллигентным, образованным, тактичным, честным, порядочным, отзывчивым продавцом. Конечно, если у вас ошибки в тексте, без пробелов и так далее, но это как бы немножко вас характеризует. Успех создается из мелочей, грамотно составленный текст, опять же демонстрация грамотности самого человека, продавца, гарантия того, что сделка будет с расстановочкой вся организована. Покупатель, конечно, на это реагирует, да и вы себя поставьте на место покупателя, я думаю, что это тоже о чем-то говорит. Поэтому, конечно, текст должен быть без ошибок.
2: И еще раз подчеркнем, сегодня текст объявления приобретает все большее значение для покупателей. Это подтверждается в общении с ними на показе квартиры, когда практически все говорят: «Да, мы это читали, мы это знаем».
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 80. 62-65.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: В гостях хорошо. А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.ск/скандинавия.ру.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато.
6: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
10: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
11: Пам-пам.
12: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
13: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

Вот только включили дождь, и сразу посыпалась у нас информация, вернее, полилась, так будет точнее сказать, о дорожных происшествиях, которые у нас на дорогах случаются. Владимир только что до нас дозвонился, сообщает про ДТП на перекрестке Карла Либкнехта и Челюскинцев, если двигаться наверх в сторону севера. И больше нас удивил еще участок на пересечении Кирова и Марата, потому что Владимир же сообщал об этом участке еще нам в 7:50 утра, но Алена буквально минут 10 назад подтвердила нам, что до сих пор там сложности сохраняются, и троллейбус, и автомобиль до сих пор на месте. Сложность у нас в обе стороны, поэтому, если у вас есть возможность, этот участок начинают молодежки объехать. Лучше, говорят, это все-таки делать, иначе можно опоздать на работу, как делают это сегодня наши слушатели, хоть и неохотно, но вот такая ситуация у нас складывается. Пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны на этих мокрых и скользких дорогах.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» — массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к отпуску 70-25-35.
2: Золото чартов. Отправляемся в центральную часть Южной Америки. Там расположено государство, в котором проживает почти 13 миллионов человек. О. И сейчас я расскажу, насколько счастливы они себя там чувствуют, насколько им нравится там жить. Вот оказывается, что не очень, потому что средняя продолжительность жизни в этой стране 70 лет. Очень плохие дороги, много мусора, но при этом потрясающая природа. Вот такие комментарии обычно оставляют об этой стране туристы.
1: Это им запоминается. Это Междуречье, что ли, там мы сегодня?
2: Нет, нет. Ты же Южная Америка. Одна часть государства расположена на высокогорье, другая в джунглях. А еще отмечают колониальную архитектуру. И да, до завоевания там испанцы были долгое время, а до них эти территории принадлежали инкам. Так что сейчас там живут их потомки. Типичная диета местных жителей, думаю, тебе не очень понравится, состоит из риса, супа, картофеля, кукурузы, фруктов и молочных продуктов.
1: А что, суп есть, и я уже готов, в принципе, такую диету и посидеть.
2: Ну вот, слушай, вот меня огорчило, например, то, что там в качестве базового блюда это мясо альпаки и ламы. Ты видел когда-нибудь этих симпатяк с такими красивыми пронзительными глазами? Ну вот они их едят. Да. А еще это один из крупнейших экспортеров орехов в Европу, США и Бразилию, так что шоколад с орешками откуда-нибудь из Швейцарии, из Австрии. Давай повспоминаем такие времена. И там орешки, вот они, скорее всего, из этой страны. Кстати, по крайней мере, про одну природную достопримечательность, загаданное золото чартов страны, слышал каждый, кто смотрел фильм «Покровские ворота», потому что там в одной из сцен упоминается озеро Титикака. Судоходное, высокогорное, и это озеро на границе, внимание, Боливии.
1: Ну, там не только у нас орешки, Титикака и 13 миллионов жителей, там еще и крокодилы, львы и гориллы в зарослях ждут, я думаю, в Южной Америке. Только так и может быть. Но у них, кстати, с музыкальным вкусом все вообще в полном порядке, потому что они выбрали Риану, королевы своего музыкального чарта. Кстати, каждый раз я удивляюсь, когда вспоминаю, из какой страны она родом. Дело в том, что это маленький остров на востоке Карибского моря, который называется Барбадос. Mm-hmm. Вот оттуда ее нам, собственно, привезли, и все никак не хочется она обратно отправляться, и продолжает нас радовать, и подробности ее личной жизни тоже со страниц таблоидов не сходят. Ну, а будем с вами слушать не какую-то прям суперсвежую композицию, а 2012 года песни у нас, и меня, ты знаешь, что удивило. Песня 2012 года с ее 6-го студийного альбома. Какая плодовитая девушка во всех смыслах этого слова.
2: Звезда.
1: Прошло

Как только что за эфиром сказала наша Маша Фрейм, ну и что, что трек 2012 года, треки-то бессмертные. Вот уж действительно под этими словами точно подпишусь. Риана, Where Have You Been из 2012 года передает нам привет на первом месте музыкального чарта в Боливии. Спонсор рубрики — студия «Философия тела», место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
3: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
6: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Фактомат.
1: Две приятности. Прямо сейчас солнце возвращается в наш Мурманск уже на том берегу. Видимо, его из окна нашей студии. Ну и прямо сейчас у вас появляется еще возможность выиграть нашу фирменную кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Давайте узнаем, с кем будем сейчас играть. Доброе утро.
2: Да, доброе утро, меня зовут Юрий.
1: Здравствуйте, Юрий. Напоминаю, в экспресс-формате вам правила нашего фактомата. Маши, тебе на всякий случай тоже напомним, чтобы ты верно абсолютно Юрия здесь судила. Будем сейчас обсуждать с вами события сегодняшнего дня. От Юрия требуется говорить только «да» или «нет», в зависимости от того, верите вы нам или не верите. Да, подбираем периодически, что уж тут скрывать для интереса этой игры, что только не проделываем здесь. Маш, тебе нужно будет отмечать, собственно, верные ответы нашего Юрия, и потом, спустя 2 минуты, посмотрим, сколько же баллов наберет наш игрок.
3: А судьи кто? Сегодня я.
1: Да, игрок наш под номером 1. Юрий, приготовьтесь. В принципе, уже и поехали. Желаем вам удачи. Пусть у вас все получится. Сегодня день тенниса. У нас и игру про родительницу придумали французские монахи. Верите в такое?
2: Нет.
1: А вот вы зря, они перекидывали друг другу мяч через веревку, отбивали его ладошками, хоть и больше на волейбол похоже, но нет, все-таки это была прародительница тенниса. 9 июля – день независимости Аргентины. Ее столица – город Монтевидео. Все верно?
2: Нет.
1: А вот это вы правы, потому что это в Уругвае у нас главный город, а вот в Аргентине столица – это Буэнос-Айрес. 264 года назад на российский престол взошла Екатерина II. У нее был скромный титул «Великая». Все верно?
2: Да.
1: 34 года на престоле, как говорится, дают все-таки о себе знать все не зря. В 1877 году состоялся первый теннисный турнир в Уимблдоне. Там играют на глиняном корте. Все правильно?
2: Да.
1: А куда ж английский газон-то девать? Знаменитые? Нет, на Эмблдоне принципиально на траве играют, поймите нас правильно сейчас. 45 лет назад прошла премьера рок-оперы «Юнона и Авось». И именно там звучит легендарный романс «Я тебя никогда не забуду». Да или нет?
2: Да.
1: Да или нет?
2: Да, да, да.
1: Спасибо большое. Музыка Алексея Рыбникова, стихи Андрея Вознесенского. Вам плюс уходит. Мы двигаемся дальше. В 2006 году прошел финал чемпионата мира по футболу. В этот день и в том матче Зинедин Зидан ударил соперника головой в грудь. Помните такое?
2: Нет.
1: Вот вы зря, посмотрите, как он там Матерацци нормально так прессанул, хоть и победить это ему, к сожалению, не помогло. 93 года со дня рождения режиссера Элема Климова. Его имя – это аббревиатура фамилии Энгельс, Ленин и Маркс. Так и было же, да?
2: Да, да.
1: Да ну нет, нет, вы что, его назвали в честь Элама Харниша, это герой книги Джека Лондона. И давайте успеем последний вопрос, потому что 70 лет актеру Тому Хэнксу, чума какая-то. А еще он, оказывается, не только актер, но и большой футбольный болельщик. Верите в такое?
2: Нет.
1: А вот вы ряд в Тома Хэнкса недооцениваете. Прямо он, потому что фанат английского клуба Астон Вилла из английской, собственно, премьер-лиги по футболу.
3: Юрий, вы сегодня троечник. У вас 3 плюса, но в этом ничего такого нет. Например, у меня сын троечник, я им невероятно горжусь.
1: Абсолютно.
3: Это нормально.
1: А поэтому, Юрий, вы оставайтесь на линии. В любом случае, мы сейчас ваши контакты в очередной раз расспросим и, глядишь, через час с вами созвонимся еще раз для того, чтобы назвать вас победителем. Но все зависит от игрока под номером 2, а это мы будем через час обсуждать во втором раунде нашей рубрики «Фактомат».
0: Фактомат.
4: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Макс Байков снова в студии, но теперь не как ведущий круиз-контроля, а ведущий первого выпуска новостей. Макс, чем к нам пришел,
3: рассказывай. Так, еще раз доброе утро. Надо в следующий раз переодеваться тогда, соответственно. Ну, тут что, можно шортики закатать ради таких новостей.
4: Или удлинить.
3: Или удлинить. Вот сейчас и посмотрим.
2: Строгие официальные шорты под новости тоже не забудь надевать.
3: Так, 10-часовые у нас, как обычно, шорты подходят. Там спонсор выпуска новостей, оно ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Брони 21-52-72. Поехали. Первая новость. Студенты зарегистрировали брак прямо в Мурманском арктическом университете. Я думал, ты найдешь все-таки Вайт-Лингельсона. Ну, и за аплодисменты тоже спасибо.
2: Как мог?
3: Там такая церемония прошла впервые, сообщает Бипорт, инициировал всероссийскую акцию под названием «Семейный диплом». Минобр России брачующихся мурманских студентов поздравили официальные лица. В День семьи, любви и верности МАУ вошел в число 32 вузов, где 8 июля проводилась выездная регистрация студенческого брака. Она станет ежегодной теперь. Университет подарил молодой паре свадебные наряды. Свой вклад в торжество внесли и сокурсники, и преподаватели.
2: Они пришли, я так понимаю, впервые, понимаешь, весь поток, понимаешь, впервые был.
3: Слушайте, ну как бы вот, зачетом эта тема, да, как-то что-то, кого-то надо как...
4: Стимулировать.
3: Преподаватели, ну от себя накину бал, а невесте два.
2: Ну видишь, теперь уже три, оценки 3-4, да, соответствующие появятся.
3: Никогда, чё, я тоже там учился, ну это было другое название, института, при мне университета, и чего только не было в этих стенах, ну...
2: Ну не все, давай уж рассказывать. Было и было, я тебе так скажу. А по поводу студенческих...
3: Ну такого не было.
2: Это точно. По поводу студенческих свадеб, я надеюсь, что и банкет был прям там же, в столовой в студенческой, разумеется.
3: А вот по поводу банкета это было.
2: Да ты что?
3: Да, в наши годы, помнится даже, слушайте, даже свадьба была на Егорова, вот в этом нашем здании. Да, такое было. Может, кто еще что-то вспомнит?
2: Видишь, мы тебя
3: вы нам пишите, а мы потом посмотрим уже, рассказывать или нет, это в эфире. Следующая новость. Мурманские определились с местом для падл-кортов. Так вот, два падл-корта появятся. Сережка на стройплощадке в районе... На спортплощадке. Сейчас она частично строй, да? А в районе улиц Полярной, Зори и Гвардейская, сообщает Вечерний Мурманск. Почему Сереже говорю? Потому что мы там живем. И часто видим, как пользуется популярностью эта площадка.
2: Это восторг какой-то.
3: Это, да, действительно прекрасно. Особенно радует молодежь, которая каждый год, несмотря в большинстве случаев на погоду, волейбольчик там режутся уже в профессиональный уровень. У многих такое, что ты прям останавливаешься, смотришь, такой, да ладно, ничего себе. Я думал, они хуже, а они так, о, молодцы.
2: И даже несмотря на сезон, потому что бывает зимой пробираешься по сугробам, да, да, а там уже раскопали, по крайней мере, площадку для себя подготовили, и прям толпой, я однажды аж захотел пересчитать, по-моему, человек 15 точно.
3: Чуть не получил.
2: Я насчитал. Это отдельная история.
3: Вы нас сосчитали.
2: Мы тут с тобой только что обсуждали, не все в новостях нужно рассказывать. Было и было, я тебе так скажу.
3: В общем, там поблизости расположена волейбольная площадка, о которой мы говорим, футбольное поле тоже достаточно популярная. Спортивный,
2: да,
3: комплекс X-Fit. Там, кстати, тоже свой падл-теннис есть, насколько мы знаем. И изначально корты, напомню, планировалось разместить в сквере на Ленинградской, но от этой идеи, отметим, по разным причинам, отказались. Ну, честно говоря, как по мне, так и правильно. Там площадка отличная, она соответствует. И, ну, посмотрим. Хотелось бы, чтобы на этой площадке падал, он все-таки такой своеобразный вид спорта для людей, как мне кажется, наверное, постарше. Хотелось бы, чтобы и молодежь туда включалась, но у молодежи на волейбольный мячик денег хватает.
2: Пока
3: для,
2: да,
3: аксессуары для падала там стоят несколько дороже волейбольного мяча. Насколько я видел в спортзале ребят, которые и девушек падлом занимаются.
2: О, да.
3: Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы постепенно и молодежь включалась туда, потому что этот вид спорта В него не стоит входить, когда вам уже цифра 4 первая.
2: Вот когда
3: таким,
2: первая...
3: как я, допустим, не рекомендуют. Мне врач говорил.
2: Когда первая цифра 5, то почему бы туда и не ворваться? Напоминаем, кстати, что у нас открылись корты для падела в Ледовом дворце спорта. И, ну, по мне, на самом деле, идея хороша, знаешь, в чем? Что не простаивает спортивный объект летом. Что, да, хоккейный сезон у нас завершился, и на этом месте что-то спортивное у нас появилось, а не выставка продажа меда.
3: Ну, и мед тоже хорошо.
2: Безусловно.
3: Для коленей.
2: Хотелось бы.
3: А вот падал для коленей плохо.
2: Ну и напоминаем, что если падал, вставай, безусловно.
3: Так, давайте, следующая новость. После пожара дым из подъезда удаляли специальным. И тут, внимание, пару недель назад, даже месяц, наверное, назад, эти московские пухососы закрыли все потребности смеха в интернете, да? Потом только было разгадано, что это ИИшка, что человек долго к этому шел, чтобы так обмануть всю страну. Так вот, а у нас есть настоящая вещь, которую используют, и называется она дымосос.
2: Московские пухососы — это какие-то конкретные люди, или мы про другое говорим, про что-то?
3: Вы не были в интернете
2: давно?
3: Я
2: просто подстегиваю тебя, хочу, чтобы ты рассказал все подробности.
3: Это же такая, ну, это придумка, типа, на колесах, вот как доставщики в Москве, вот эти Яндекс.Доставка, это типа такая же штука, которая якобы ездит по Москве и высасывает то, что мешает москвичам в первую очередь. Взялись за тополиный пух.
2: Иванушки переживают
3: уже. И потом
2: уже
3: якобы пошли там другие города подключаться, там пивососы, что только не было. Вот, у нас на самом деле это было всегда на вооружении у наших брандмейстеров. В общем, в Мурманске, к сожалению, накануне вечером ликвидировали пожар, к счастью. С огнем боролись 8 человек, как сообщает Норньюз. При пожаре в жилом пятиэтажном доме на Сафонова 47 в однокомнатной квартире сгорел мусор на площади 5 квадратных метров. Вся квартира, естественно, закоптилась. Ну а чтобы удалить дым из подъезда, пожарным удалось применить дымосос. Причины возгорания и ущерб от него устанавливают эксперты. Это, кстати, да, когда какое-то возгорание происходит в одной квартире, страдают многие и внизу, и вверху, и весь подъезд. И это страшная вещь. Хорошо, что у нас в городе в наличии есть такой прибор, и он настоящий, в отличие от московских пухососов.
2: Ну и желаю вам, чтобы вот такие беды вас все-таки стороной обходили. Хотелось бы, чтобы таких новостей все-таки было у нас как можно меньше.
3: Да, ну и нет, как говорится, худо без добра. Териберка в рейтинге самых дорогих локаций для отдыха не первый раз. Не последний.
2: Аплодировать нет, не понимаю.
3: Да, подожди пока. По версии... Есть звон монет. По версии портала броневик.ком, как сообщает ТАСС, разница между самым дорогим и дешевым отдыхом в пределах нашей страны значительная. 5 раз. Дороже Териберки, где одна ночь в среднем обходится в 14 200 рублей. Это только ночлег, насколько понятно, да? Только Янтарный в Калининграде. Там ценник 16,5 тысяч рублей. Это данные броневика. В общем, наиболее доступен отдых у нас сейчас, вы удивитесь, но в Краснодарском крае, в Темрюке, 3100 рублей. Однако в целом лето просело на 10-15%. От сентября и октября по броне отмечен рост на 8%. Сообщают такие данные этот портал. Ну, что хочется сказать. Мне удалось побывать на берегу Черного моря вне сезон, когда он еще только даже не начинался. Давайте так, это было Лермонтово, это было вот чисто для того, чтобы, ну, раз мы уж в Краснодарском крае, то давайте докатимся до моря. Мы действительно четвером там купались, не все из моей семьи, но четвером мы купались. На пляже в тот момент было, если не считать выброшенной дохлой рыбы, она, кстати, здоровая, у меня фотография есть, еще человек 8, они были в пуховиках.
2: Естественно, конечно, конечно.
3: Потом наступил сезон дождей, провожал хозяина коттеджа нас в зимней шапке с извинениями, но все-таки это было интересно. Подышать воздухом, съездить в туристические локации, где нету туристов, но уже появились сборщики денег для проникновения к этим локациям, я имею в виду, в поселке Тингинка, рядом там есть Лермонтовский водопад. И вот туда мы ездили, уникальные кадры сделали, никого, мы только одни.
2: Ну, это, знаешь, к разговору, кстати, про шапки от местных жителей. Это всегда же те, кто живет в этом месте постоянно. Я вот потому что отправляюсь каждое лето в Поволжье, в район Нижнего Новгорода. И ситуация там складывается из года в год одинаково. Как только плюс 20 у вас после дождя, местные жители сразу же в ритузах, разумеется, в каких-то ватниках, ну, потому что температура это все... падает, заканчивается. Да, она вернется через полчаса буквально. Ну, конечно, по-другому аборигены, знаете ли, воспринимают.
3: Да, у нас иное отношение у северян к температурам.
2: А то.
3: Так, спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. На Коминтерна 5 вы узнаете больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Какой-то предательский дождь у нас прямо сейчас, потому что визуально вроде как его особо не видно, но если к лужам приглядеться, то видны вот эти вот капли, которые уже пузырятся активно, кстати, достаточно в лужах в центре нашего города. У нас плюс 16 градусов прямо сейчас, сообщает нам наш термометр. Сайт colgimet.ru продолжает настаивать на том, что в среднем по Мурманску плюс 13, но надеюсь, что ситуация все-таки у нас меняется в лучшую, в положительную сторону. Ветер, кстати, тоже усиливается и меняет свое направление, прямо как в песне группы «Моя Мишель». А теперь он южный у нас от 5 до 8 метров в секунду, хотя начинали мы сегодняшний день с северного ветра, и 1-2 было в показателях его скорости. Давай посмотрим, что по поводу дождя обещают нам на эту минуту в этот четверг. И прогноз у нас неутешительный остается. Говорят, весь рабочий день будет нас дождь сегодня сопровождать. Теперь уже, кстати, до 5 вечера, а до этого до 6 у него был рабочий день. Но все-таки немножечко хорошо, что подсократили. Это тоже большое
1: плюс. Ну и вообще то, что он в рабочее время, это прям
2: вообще супер,
1: лучше
2: если
1: и
2: честно.
1: Не пожелаешь.
2: Согласен.
1: Не будет поводов отвлекаться.
2: Вечер у нас приятнейший обещается. Солнце будет вместе с нами. Плюс 17 градусов. Надеюсь, что дождь не продлят. И действительно, в 5 часов вечера, вот как включили, так пускай и выключают его там наверху.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники. Выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
4: Frankie Wah и Jill, Down For You.

0: Киноспам.
1: Ну, здравствуй.
2: Все новости из мира кино, сериалов и всего того, что окружает эту очень притягательную вселенную, расскажем вам по традициям в четверг в нашей рубрике «Киноспам», ну, то есть прямо сейчас.
3: Вчера появилась новость о том, что режиссер Сергей Урсуляк приступил к съемкам «Войны и мира», многосерийной экранизации романа эпопеи Льва Толстого. В актерский состав вошли, ну вот зацени, Александр Балуев, Никита Ефремов, вот. Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий, ну, сплошные звезды.
2: А судя по тому, что есть Александр Балуев, явно роль какого-то генерала ему уже приготовлена, как говорит об этом его фильмография.
3: Да. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Что любопытно, в это же время небезызвестный Сарик Андреасян работает над своим фильмом по «Войне и миру». То есть у нас будет два фильма по «Войне и миру» в 27-м году.
2: И, наконец-то, можно будет сравнить наглядно, как снимает Сарик Андреасян. К разговору, кстати, про Сергея Урсулюка, тот самый режиссер, который ответственен за сериал «Ликвидация». Да. Многими любимый, 18+, понятное дело. Но если вы ищете, какой же сериал вам посмотреть, пересмотрите «Ликвидацию». Я думаю, что сложности, в принципе, тогда уйдут. Прошел пресс-показ фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, который он его готовит долгие-долгие годы уже по поэме Гомера, понятное дело. И в соцсетях уже появились первые отзывы критика, которые называют предстоящую картину ошеломляющим достижением режиссера. Ну, что еще они могут сказать про новый фильм Кристофера Нолана? Особенно хвалят Роберта Паттинсона, это «Мистер Сумерки», если что, за роль харизматичного злодея, ну и Мэтта Дэмона за его эмоциональную мощную игру. Напоминаем, что мировая премьера состоится 17 июля, и пока все идет к тому, что и в нашей стране она тоже в кинотеатрах состоится. Там, конечно, поругивают его, и большие вопросы возникают относительно актерского состава, но посмотрим, как все это в купе смотрится с его режиссерской работой. Выводы, как всегда, будем делать самостоятельно, уже совсем скоро.
3: Да, упомянул Мэтта Дэймона, он же еще и продюсер, и вот в тандеме со своим другом Беном Аффлеком они сейчас в данный момент продюсируют проект, в котором снимается Дуэйн Джонсон. Обожаю этого парня, и мой сын, у нас каждая пятница это просмотр какой-нибудь очередной серии «Форсажа». Так вот, Дуэйн Джонсон будет играть довольно необычную роль каскадера-мотоциклиста. Вопрос чуть-чуть необычного, но его карьера постепенно разрушает прогрессирующая деменция. Вот такая история. Мне кажется, это прям трагедия двойного масштаба, да? И человеческая с таким заболеванием, но еще и когда твоя работа, твоя деятельность связана с быстрой и мгновенной реакцией и скоростью, это прям вообще швах.
2: Видимо, на «Оскар» начинает «Скала» у нас замахиваться, потому что, ну, как всегда это происходит, что знали мы тебя и любили по одному амплуа, и тут ты выбираешь роль на сопротивление. И именно вот за это копание внутрь себя обычно золотых мужиков и раздают. Ну, посмотрим, чем дело кончится. К разговору, кстати, про роли Дуэйна Джонсона. Вообще, главный фильм, которым он меня покорил, это была первая часть перезапуска «Джуманджи», где он, ну, так над собой измывался. И вот этот его взгляд куда-то вдаль с поволокой, это, конечно, вообще отдельный восторг. Вернемся в наше кино ненадолго. Дело в том, что продолжают, ну, то ли издеваться, то ли, наоборот, популяризировать нашу литературную классику. И выйдет скоро фильм и про Лермонтова в том числе. Сыграет его рэпер Хаски. А режиссером станет Павел Лунгин. Как тебе такая коллаборация киновселенная?
3: Мне нравится Павел Лунгин, да. Я помню его фильмы вот начала 2000-х, конца 90-х.
2: И какой-нибудь «Остров», да, который всех в 2006 году покорил в свое время. Но утвержден уже рэпер официально на эту роль. И, как гласит в описании роли артиста, молодой, амбициозный, влюбленный поэт и офицер, затем звезда светских салонов Петербурга, но в финале храбрый воин и предводитель на Кавказе. Непонятно, про рэпера Хаски или про Лермонтова они рассказывают. Ну, не самое очевидное, кстати, выбор. Посмотрим, чем дело кончится. Может быть, нас действительно какое-то в приятном смысле кинооткрытие ждет. Павел Лунгин обычно ерунды не снимает.
3: Ну, вот остается 30 секунд. У нас буквально массовочка нужна 10 числа у «Ждущей». Там нужно будет сыграть туристов у памятника «Ждущие». Это продюсерский центр «Северный характер» анонсирует такое мероприятие. Снимается фильм. В общем, кто хочет показать себя туристом, вот Ну, а потом нужно, да, заранее в ВКонтакте у них в группе написать об этом, то, что вы хотите.
2: А давай еще раз напомним, когда 10 июля, это ж завтра. Ой,
3: ну,
2: в том-то
3: и дело, да. Ну, в 7 вечера, видишь. После работы как раз можно так и поразвлекаться.
2: Мне кажется, и лицо будет соответствующее. Усталого туриста после целого дня больших эмоциональных впечатлений, да, заходите в группу продюсерского центра «Северный характер», и, наконец-то, на себе эту роль можно будет примерить. То, что все это к нам, да к нам приезжает.
3: Да.
2: Можно будет осознанием дела эту роль наконец-то исполнить.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама нехата. ООО «Каркоби». УГРН 128-870-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Рубль «Зимин Фрэш», автобочковый салон 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Вот мы даже не успели с тобой объявить, что у нас будет сейчас в нашем эфире. Уже звонок сразу есть. Надеюсь, к нам поиграть, а не про свежую информацию о дорогах сейчас. Ваня, доброе утро.
2: Здравствуйте, Володя.
1: Здравствуйте, Володь. Вы же поиграть, я надеюсь.
2: Конечно.
1: Очень хорошо. Это прям правильное решение. Напомним для вас, но на всякий случай, для наших слушателей, что будет сейчас происходить. Мы будем с вами обсуждать события сегодняшнего дня. Уж 9 июля у нас на календаре. Вот может апрель так же быстро идти, как и этот месяц летний у нас сейчас? Сумасшедший куда-то летит, куда торопится, вообще непонятно. В общем, про события сегодняшнего дня. А вместе с вами будем их обсуждать. От вас только да или нет, в зависимости от степени вашего согласия с тем, что мы здесь вам рассказываем, напоминаем, что заплетать в этой рубрике могут ваши ведущие. Ой, как, поэтому только себе здесь доверяйте. Собственно, вам и могут достаться кружка от Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Давайте от слов к делу переходить. Ваша секунда стартует прямо сейчас. Желаю вам удачи. Погнали! Сегодня у нас день тенниса, и самый долгий матч среди девушек продолжался 6.5 часов. Верите в такое?
2: Да.
1: Да и правильно делаете. А самый длинный розыгрыш в этом матче продолжался 29 минут. Я уже устал, если честно. 9 июля. День независимости Аргентины. Государственный язык этой страны – английский. Все правильно?
2: Нет.
1: Ну, конечно, нет. Это же Южная Америка. Там большинство говорят на испанском. 1762 год. На российский престол взошла Екатерина II. Произошло это в результате дворцового переворота. Было такое.
2: Да.
1: Подвинули мужа Екатерининого Петра III при участии, собственно, самой Екатерины. 149 лет назад состоялся первый теннисный турнир в Уимблдоне. Его участники обязаны играть полностью в белой одежде. Верите в такое?
2: Да.
1: Есть даже дресс-код на целых 10 пунктов, так что, да, традиции соблюдаются аж 19 века. В 1981 году прошла премьера рок-оперы «Юнона и Авось». Главную роль там играет Николай Караченцев. Да или нет?
2: Да.
1: Роль основателя торговой российско-американской компании Николая Рязанова. Легендарная роль Караченцева. 20 лет назад прошел финал чемпионата мира по футболу. Победила тогда Аргентина с Месси во главе. Да или нет?
2: Да.
1: Это случилось только в 22-м году, а 20 лет назад на чемпионате 2006 выиграли итальянцы. В этот день родился режиссер Элем Климов. Его фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним ход воспрещен» рассказывает о жизни в московской коммуналке. Все правильно рассказываю?
2: Нет.
1: И вообще не подловишь вас. То Покровские ворота про московскую коммуналку, а вот «Добро пожаловать» — это про летний лагерь. Последний вопрос у нас, потому что юбиляр. 70 лет актеру Тому Хэнксу. У него есть коллекция печатных машинок. Верите в такое?
2: Да.
1: И он собрал уже 250 винтажных моделей. Кто бы мог подумать, футболом увлекается, еще и машинки коллекционирует печатные.
3: Ого-гошеньки, ого! Володя, поздравляю вас, потому что у вас 6 правильных ответов из 8. А вот Юрия, который у нас в 9.50 играл, у него было только 3 правильных ответа. Так что подарочек ваш.
1: Володь, мы вас поздравляем. А Юрия поздравляем с тем, что он к нам еще и завтра дозвонится. Будем с ним играть.
3: Будем надеяться.
1: Да, 9.50 и 10.50. Как всегда, у нас утренний розыгрыш «Фактомат». А Владимиром будем общаться сейчас за эфиром и рассказывать, как же заполучить вам те самые кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов, за которые вы только что боролись и победили.
0: Фактомат.

0: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников. Песня дня.
1: Все сегодня у нас даже в праздниках намекает на наш скорый с тобой летний отпуск. День зова горизонта сегодня у нас 9 июля. А я уже слышу, что он что-то шепчет мне, как рыжий из Иванушек практически. Подзывает, говорит, давай поскорее встретимся с тобой.
2: Не хочу себе такое представлять.
1: Ну я вот так вот живем. Для тебя тогда сегодня день веры в единорогов, пожалуйста, отмечай на широкую ногу. Ну а трек, который посвящен, песня посвящена сегодня ему, естественно, что еще могли мы с Машей выбрать?
2: Да.
1: День сахарного печенья.
2: Это круто. Ты знаешь, что чемпионы по потреблению сахара – это бразильянцы. 50 килограммов в год на душу населения, включая младенцев и стариков. Но Россия не так далеко, кстати, отстает. 30-40 килограммов в год.
1: Я тебе больше скажу, если мы с тобой на пару поднажмем...
2: Мы половину этого делаем.
1: Абсолютно. Можем вообще здесь, если нужно выбирать главных сладкоежек Power Hit Radio, вот они, собственно, здесь. Утреннее шоу ведут. Оно, правда, завершается. Уже услышимся с вами завтра с 7 до 11. Маш, спасибо тебе за это утреннее шоу.
2: Спасибо. Всем хорошего дня. И тебе, Сереж, спасибо.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске привезет под заказ ваш новый автомобиль. Кольский 83. Появился еще один способ найти АЗС с топливом. Т-банк запустил интерактивную карту наличия топлива на АЗС по всей стране. Этот сервис работает на основе анализа миллионов обезличенных транзакций и позволяет определить, на каких заправках есть топливо прямо сейчас. Информация автоматически обновляется по мере поступления новых транзакций. Для каждой автозаправочной станции отображается время последней зафиксированной покупки и уровень актуальности, что позволяет понять, работает ли заправка. Также можно оставить обратную связь о наличии бензина и очередях. Напомню, ранее подобную интерактивную карту запустил Яндекс. В Мурманской области уже более недели на портале нашсевер51.ру доступна интерактивная карта АЗС с данными о наличии топлива, ограничениях по отпуску и возможности заправки в тару. Карту ведут вручную, подгружая информацию по мере поступления от АЗС.
0: Акселератор.
3: Шведскую электромобильную компанию Polestar фактически выдворили из США из-за ее связи с Китаем. Накануне пресс-служба Polestar сообщила, что Министерство торговли Штатов не выдало компании разрешение на продажу автомобилей 27-го модельного года, так как Polestar не соответствует утвержденным в прошлом году правилам о подключенных автомобилях. Правила эти направлены на защиту Штатов от потенциального шпионского программного обеспечения и электронных комплектующих. Компания Polestar, как известно, принадлежит китайской холдингу «Джили». Власти США сочли, что она слишком тесно связана с Китаем на уровне IT-технологий, а потому не продлили ей разрешение на продажу машин в Штатах. Оспаривать это решение компания не стала, а просто объявила о вынужденном уходе с американского рынка. Сейчас дилеры распродают оставшиеся машины. Отмечу, жаловались на эти машины и простые американцы. Polestar предлагается только в кузове лифтбэк с глухой багажной дверью, из-за которой владельцы массово повреждают корму при парковке из-за того, что ассистенты парковки работают не очень шустро. Спонсор программы «Аксель», официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Цена от 4 199 тысяч рублей. Гарантия 2 года. Познакомьтесь с автомобилем уже сегодня в «Аксель» на Кольском 83. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: «Акселератор».

Power. Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

0: Реклама.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69, Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт,
3: как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
8: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: И о погоде расскажу вам я, Соня Баженова. Всех приветствую. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Плюс 14 градусов всего в Мурманске. Но хорошая новость заключается в том, что дождь, кажется, закончился. И уже сегодня не появится. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В течение дня погода облачная с прояснениями. Ветер южный умеренный. Нам обещают, что температура воздуха достигнет отметок 18-20 градусов. Сейчас в столице Заполярья плюс 14. Пока. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже. Это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. Угорнип 314-511-011-2014.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа. Ведущая судоремонтная верфь Заполярья. Крупнейший филиал АО «ЦС Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним, компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
5: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание, правильный ответ.
6: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
4: Вот это Ситилинк.
8: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловой 14.
9: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
10: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интелио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
11: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
10: Премиальный профиль Интелио. Надежная фурнитура Рота. Тепло и безопасность для вашей семьи.
11: Телефон 25 16 43. Сайт окнаарес.ру.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске.

0: проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jillyomega.ru.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Your number one.
4: Heat Radio.
5: Check this out.
3: Power Heat Radio.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
0: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Another и Эдди Like It.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Ремонт улицы Шевченко вышел на финишную прямую. Как сообщает ГТРК «Мурман», объект готов более чем на 90%. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Рабочие уложили асфальт и установили все бортовые камни. Сейчас выполняют работы по обратной засыпке и озеленению территории. Особое внимание социальной значимости объекта. Улица Шевченко связывает жилые кварталы с торговыми центрами, обеспечивает удобный выезд на федеральную трассу и ведет к Нахимовскому военно-морскому училищу. В Мурманске заново засаживают опустевшие городские клумбы. УДХ обновляет городские газоны, сообщает Норньюз. Высаженные ранее или отцвели, или погибли от переизбытка влаги. Там появятся разноцветные виолы и бархатцы, самые неприхотливые городские цветы. Работы по озеленению продолжатся до конца сезона, однако вся работа бессмысленна, если будет продолжаться вандализм. А это, к сожалению, случается и в нашем городе. Атомоход «Якутия» обеспечил проводку первого каравана в порт Певек. На Чукотку доставлены социально значимые товары и строительная техника, сообщает «Вечерний Мурманск». С запада на восток караван преодолел 1700 морских миль за 12 суток. Одним из самых сложных участков стала восточная часть Карского моря. В конце июня здесь северо-западные ветра сформировали обширную зону тяжелых ледовых полей и сильные сжатия на отдельных участках. А в Восточно-Сибирском море над Новосибирскими островами ледовые поля перекрыли традиционный навигационный маршрут. Это потребовало от судоводителей значительно скорректировать движение каравана. Атомоход провел суда высокоширотным путем. И в продолжении темы «Белая медведица» с медвежатами была замечена у дрейфующей станции «Северный полюс-42». Троица уже не первый раз навещала полярников, сообщает группа ВК «Арктический и Антарктический институт». Малыши держатся близко к маме медведицы и внимательно наблюдают за ее действиями, учатся. Особые исследователи отметили одного из медвежат. Этот непоседа все время норовит завалиться на спину и подрыгать лапами. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: get ready. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Blandish, Flowers on the Dance Floor.

0: Реклама.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
0: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дар. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: В гостях хорошо. А дом построить в Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
4: I like it. Power. Power.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Микрофон Соня Баженова. Всем здравствуйте. Расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже. 1869 рублей. Ну вот, погода раскочегаривается. И мы вместе с ней. Уже плюс 15. Час назад еще было 14 градусов. А должно быть 18-20. Но мы готовы подождать. Все равно большинство сейчас на рабочих местах. Хотя кто его знает? Может, и немало отпускников нынче проводит время в Мурманске. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Дождь закончился и, вероятно, уже не вернется. В течение дня погода будет облачной, но с прояснениями. Ветер южный умеренный. Температура воздуха, как и было сказано, 18-20 градусов в течение сегодняшнего дня. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже. Это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы со освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. Огородник 314-511-011-2014. Best music. Best music.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка продажи саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Stay tuned. Power. Power. Power. Radio.

and fresh music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости».

0: бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtysite.rf.
1: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
3: New and fresh music. 104.5
1: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
4: Griffin и Julia Church. Spin Miss Lovely.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Марк Анкремон, Сирена Бранкаде и The Colors, Партенопе.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама нехода. ООО «Каркоби». Оберн 128-870-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Кто не работает, тот ест.
7: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
10: You're listening to Power Hit Radio. Get the hit.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: У нас, наконец, есть информация, надо полагать, максимально точная о погоде на завтра, но об этом буквально через несколько секунд. У микрофона Соня Баженова. Всех приветствую. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Мурманске плюс 15 – это официальные данные сайта ecologimet.ru. Но у нас, например, в студии уже плюс 19 почти. И есть ощущение, что мы как-то ближе к Остине. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Завтра по Мурманской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 10-12, а днем завтра 20-22 градуса. Это я понимаю, настоящая пятница. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствия «Фарфор». Сет на пляже. Это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
2: на Power Hit Radio.
0: Power Hit Radio. New fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
8: Капит Ларой и Кейлани. Girls.

0: Реклама.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
2: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-815-2-799-299. Добавочный 82-65.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Опять интернет глючит.
4: Танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
9: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
10: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий ритм. Мы помним, ты слушаешь.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Выдача ипотечных кредитов в первой половине года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 68%. С начала года в регионе было выдано более 2500 ипотек, средняя сумма одного кредита составила 3 400 000, а средний срок ипотеки в мае снизился на 1.5 года до 21 года 3 месяцев. Как отметили в отделении Банка России по Мурманской области, совокупный ипотечный портфель северян растет, постепенное снижение рыночных ставок вслед за ключевой ставкой стимулирует жителей региона возвращаться на ипотечный рынок. С владельца траулера «Онега», затонувшего в 2020 году, хотят взыскать 65 миллионов рублей. Иск подала служба природопользования, сообщает Nordnews. «Онега», как было установлено следствием, затонул из-за непрофессионализма капитана. Он допустил обледенение, потерю устойчивости, а в итоге морская вода и вовсе попала внутрь. Также капитан не вовремя отдал приказ об эвакуации, в результате чего 17 из 19 членов экипажа погибли. Росприроднадзор считает, что Баренцеву морю был нанесен ущерб в размере 65 миллионов рублей. Мурманский аэропорт заплатит более 300 тысяч рублей за столкновение самолета с птицей. Ущерб от происшествия в воздушном пространстве Мурманского аэропорта взыскали по суду, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел 2 года назад, когда при посадке самолет столкнулся с птицей и получил повреждение правой опоры шасси. Дал течь гидравлический шланг тормозной системы. Несмотря на то, что дефекты не оказали влияния на работу двигателя и систем самолета, начался процесс взыскания ущерба, который сложился из ремонта самолета, расходов на питание и гостиницу пассажирам и экипажу, поскольку рейс был задержан. В сумме получилось 313 тысяч рублей. Накануне суд признал, что причиной инцидента явилась недостаточность мероприятия аэропорта по отпугиванию птиц на взлетно-посадочной полосе в зоне приземления. Ледяной град наблюдали жители Кировска. Как сообщает Nordnews, в городе выпал крупный град примерно 1.5 сантиметра в диаметре. Кировчане делятся фотографиями необычных для июля осадков в соцсетях. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. Следующий выпуск в 16.00.
0: Солнечный ритм этого лета. My best summer. Новый час летний.

0: Песня «Как южный летний ветерок» очень соотносится с сегодняшним мурманским летом. Это Vanity House Bar, Parisian Air. Приветствую всех настроенных на 104.5. Программа Power Day сегодня под контролем у Сони Баженовой. Это я открываю сегодня музыкальный киоск. Готов выполнять ваши заявки. Что вам поставить, какую песню, кому привет передать, кого поздравить и, главное, с чем. Ну, не забывайте писать от кого. 488-448, телефон нашей студии, сайт phr.ru, приложение Power, группа ВКонтакте. Все мониторится, за это не переживайте. Не всегда, может быть, моментально заявки выполняются, но потому что бывает, что одновременно несколько приходит там, или не одновременно, а с разницей там в минуту, несколько минут. Так что соблюдать приходится очередность и мне, и вам. Хорошего настроения всем желаю. Пусть ваш день будет бодрым, ну и, конечно, музыкальным.
1: Сочное лето с букетом музыкальных приветов на Power Hit Radio.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Ну, все так же официальные данные плюс 15, ничего не изменилось. И у нас здесь на термометре тоже ничего не поменялось. Как было плюс 19, так и осталось. Ну, ладно, будем соответствовать тому, что нам говорят наши официальные источники. 15 градусов, ветер южный 3-5 метров в секунду, но мы все ждем 18-20, как и было обещано. В принципе, обещали во второй половине дня, как раз мы только-только переваливаем за эту вторую половину. Завтра по Мурманской области переменная облачность, без каких-либо существенных осадков. Будет тепло, 20-22 градуса, и ночью даже неплохо, 10-12. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто» в продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Сила твоего дня.

сообщение от Шихана пришло издалека, об этом мы говорит как раз наш слушатель. Добрый день, пишет он Соне, и все слушатели нашего любимого радио. Мы сейчас находимся далеко от дома. Пошел 10-й месяц, как же хочется домой. Передайте, пожалуйста, привет моим товарищам, братьям Косу и Тихому, они рядом со мной. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь композицию на ваше усмотрение. Пусть мысли о родном доме всегда согревают вас, ребята, и скорейшего возвращения.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-00-128-20.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
7: Hit music. 104.5

0: Автохит.
1: И рубрика «Автохит» в программе Power Your Day уже традиционная. Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова-11». Песня, которую мы будем слушать, ей примерно 3 года. «Hold on to my love» про уязвимость. И наш герой обращается с просьбой не отпускать его. Джон Ньюман сейчас будет признаваться, что ему пусто и больно, и буквально просит, держись за мою любовь, и, мол, я тоже буду держаться за твою. По словам самого артиста, идея трека «Hold on to my love» родилась как голосовая заметка, записанная за кулисами выбиться. И вот из этой спонтанной идеи потом выросла полноценная, хорошая, качественная композиция. Кстати, в работе над этим произведением участвовал один из участников Major Lazer. Это объясняет, почему в треке так удачно сходится эмоциональная подача, за которую, в принципе, всегда отвечает Ньюман. И вот такой мощный бит, рассчитанный, я бы сказала, на какие-то большие площадки, на стадионы, но это уже диджеи наши всегда стараются. Для Ньюмана всегда характерна такая очень понятная, открытая искренность. Он сам часто говорит, что для него главное, чтобы люди могли узнавать в его текстах свои чувства. «Hold on to my love» Джон Ньюман в рубрике «Автохит».
0: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Hold on to my love, Джон Ньюман в рубрике «Автохит» для всех тех, кто сейчас за рулем. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой, подтянутой коже? А до отпуска осталось совсем немного. Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа. Ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Автохит» на Power Hit Radio.

такое смешное сообщение пришло к нам на почту. 14.40 в Мурманске. Программа Power UD продолжается. Никита написал: Соня, добрый день. С самого утра жил с отличным пятничным настроением. Но нет, на работе испортили. Рассказали, что сегодня четверг. Попросил Стинга, Englishman in New York. Я поставила более быструю версию от PH Electra. Давайте вместе будем слушать. I don't drink coffee.

0: Реклама. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Power Unit. Сила твоего дня.
6: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
5: Power Yoday.
7: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.
2: На 104.5 продолжается программа Power ED. Александр, слушатель Power, слушает радио внимательно и к сообщениям в том числе прислушивается, не только музыку воспринимает. И вот, например, Никите дает жизненный совет. Тот Никита, которому испортили настроение заявлением о том, что сегодня четверг, а не вожделенная пятница. И вот Александр пишет: если вы четвертый день не высыпаетесь, значит, сегодня четверг. Такой вот совет жизненный. Но знаете, Александр, ваш алгоритм не всем подходит. И не на 100% рабочий, так скажу. А заявку выполню, несмотря ни на что.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

Не прекращается солнечная музыка на частоте 104.5, и не прекращаются ваши приветы и ваши заявки. Степан шлет привет всему коллективу Power и слушателям, и вообще всем хорошим людям. Настроение всем хорошего в преддверии пятницы желает. Музыкальное предпочтение сегодня у него ATB, You Are Not Alone, уже в работе на 104.5.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Yodai.
2: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/skandinavia.ru.
0: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка – наша рыба. Качественная мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте BLG-omega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Ну вот, уже до 17 градусов добрались. Там на горизонте какая-то туча, мне она не очень нравится. На том берегу залива где-то она находится. Может, конечно, и пройдет тем самым берегом. Но вполне возможно, что и до нас доберется. Хотя нам обещали, что дождик, который утром начался, там же и остался, там же и закончился. Ну, ладно, поживем, увидим. В любом случае тепло и хорошо. В Мурманске ветер южный, 2,7 метра в секунду. Завтра тоже теплая погода, плюс 20-22. Переменная облачность, без каких-либо существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Повторюсь, сейчас в столице Заполярья уже плюс 17. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

что, мы движемся дальше. Привет, Скворцова Вероники от Тараса. Ты самое прекрасное создание, пишет Тарас. И это так мило. Я надеюсь, вы вживую, Тарас, тоже частенько говорите об этом.

0: если выжат как лимон. Камон на Power Камон. Power Your Day.
1: Еще один необычный привет на 104.5. Татьяна сама в этом признается, так и пишет: у меня необычный привет. Хочу поздравить с днем рождения одного очень интересного молодого железнодорожника по имени Илюша. Железнодорожник Илюша, как хорошо звучит. Если вдруг он сейчас слушает Power Hit Radio, пишет Татьяна, то пусть вспомнит прекрасный вечер 29 мая. Как весело и душевно мы провели время в одном из караоке-баров нашего замечательного города. Приятная компания, шутки и смех – это сделало наш вечер. Пожелать Татьяна хочет Илюше счастья в личной жизни и успехов в начинающейся карьере машиниста. Горячий привет от тети Тани. Вот такая подпись от Татьяны. Ну и, конечно, заключает Татьяна, ну, человек уже на опыте, сразу понятно. В честь этого, пишет она, шампанского в эфир. Заказываю трек «Шампань», конечно же. Илюша, будь счастлив. Слушайте, мы присоединяемся к поздравлению юного железнодорожника Илюши. Ну, так все это необычно.

0: Power Unit. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-815-2-799-299. Добавочный 82-65.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама нефета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Разумеется, фрэш.ру в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект 53, корпус 6.
8: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная. Второй этаж.
9: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34. I like it.
0: Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
3: Пока мы считаем калории и боимся холестерина, медицина подбирается к куда более скрытому врагу и заявляет: сердце не любит тишины и одиночества. Это уже почти медицинский диагноз. У микрофона Соня Баженова. Это «Две минуты с пользой». Само по себе пребывание наедине с собой может быть полезным, и мы это знаем и зачастую ощущаем потребность побыть наедине с собой. Но хроническое чувство покинутости требует внимания. Согласно масштабному исследованию, социальная изоляция – это не просто грустный вечер в компании сериала, а реальный физиологический стресс. Ученые проанализировали данные почти 500 000 человек из британского биобанка за 14 лет и пришли к пугающему выводу: субъективное чувство одиночества повышает риск износа сердечных клапанов на 23%. Этот механизм работает как невидимая коррозия. Когда мозг фиксирует отсутствие своих, организм переходит в режим выживания, повышая уровень кортизола и запуская хронические воспалительные процессы. По степени вреда для здоровья и сокращения продолжительности жизни одиночество официально сопоставимо с выкуриванием 15 сигарет в день. Это не просто хандра, а фактор, который буквально заставляет ткани сердца стареть быстрее, лишая сосуды эластичности, а иммунитет силы. Врачи все чаще говорят о том, что живое общение – это такой же мощный кардиопротектор, как правильное питание или спорт. Так что не ждите повода. Позвоните другу, обнимите близких или хотя бы перекиньтесь парой слов с соседом. Наличие своего человека рядом – это не вопрос психологии, это вопрос нашего физического выживания. Иногда лучший способ подлечить сердце – это просто перестать быть в комнате одному. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
2: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
0: Да, польза от Power Your Day продолжается. У Александра сегодня футбольная повестка в рамках чемпионата мира. У него стихосложение. Слушайте, да, я еще после Аргентины и Египет отойти не могу. А сегодня Франция-Марокко. И, в общем-то, Александр вот эти стихи и пишет. Сегодня Франция-Марокко. Настал борьбы великий час, и пусть французы фавориты. Марокко, ты порадуй нас. Как тонко и точно передан посыл. Мы его приняли, намек поняли, и да, согласны. Если кому интересно, говорит Александр, начало матча в 23 часа по Москве. Ну и трек заказывает Александр, пишет: можно что-нибудь на футбольную тематику? И в скобках: да, это задачка со звездочкой. Знаете что, Александр, ваши звездочки нами зажигаются. На 104.5 футбольный гимн, правда, 2010 года. Шакира его сочинила и исполнила «Вака-вака». Называется, кстати, я вроде бы слышала, что к этому чемпионату мира она тоже что-то написала, но, к сожалению, что-то я не увидела нигде и не попадалось мне этого ничего. Но зато есть «Вака-вака», прекрасная композиция.

0: нам знакомый, нами любимый, дает, как всегда, такой плотный, хороший, качающий бит, и получается эффект нежной силы. Трек одновременно расслабляет и заставляет двигаться. Итак, One Attack и Oda Loves You, Where the Wild Things Are в рубрике «Автохит» на 104.5.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: супруга и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги возможны. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power your day. Сила твоего дня.
1: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
0: Power Your Day.

Час программы Power Your Day. Всего 3 часа, напоминаю, друзья, чтобы вы успели, если что, сориентироваться. Ангелина передает привет Маргарите. Надо же, какие два красивых имени сложились в одном сообщении. Какая-то внезапная ассоциация с Беляночкой и Розочкой. Ангелина и Маргарита. Помните такую сказку? Беляночка и Розочка. Ангелина написала еще, что восторгается нашим летом и уже нашла один гриб. И пишет дальше: Марго, айда, что ли, за грибами. Ну, не знаю, как Марго отреагирует. Я, кстати, тоже знаю, что одиночные грибы уже есть то тут, то там, но пока с корзинами никого не встречала. В ленте социальной тоже ни одной фотографии не попадалось. Ну, если вдруг уже появятся грибы, вы уж пишите, пожалуйста, потому что мы тоже хотим.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Новости 51-го региона.
3: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Мурманский океанариум получил более миллиона рублей пожертвований. В океанариуме «Комсомольской правде» сообщили, что сейчас прорабатываются варианты сохранения учреждения и его открытия после завершения необходимых процедур. Напомню, океанариум оказался в тяжелом финансовом положении. Из-за долгов учреждение рискует лишиться земельного участка, а сотрудники не получали зарплату с февраля. Собранные средства в первую очередь направляются на погашение задолженности по зарплате. Северянам открыли посещение духовно-реабилитационно-спортивного центра при храме Спаса на Водах. В региональном министерстве спорта сообщили, что теперь не только участники боевых действий, ветераны СВО могут его посещать. Как пишет «Мурманский вестник», решение принято, чтобы оптимизировать загрузку центра и эффективно использовать его инфраструктуру в дневные часы. Центр открыт для всех, при этом социальная миссия сохраняется в полном объеме. Участники специальной военной операции и члены их семей по-прежнему имеют право на бесплатное посещение в любое время. Для остальных посетителей центра предлагается несколько форматов на платной основе. От разового посещения до индивидуальных тренировок с инструктором и аренды спортивного инвентаря. Мурманский областной суд оставил без изменения приговор жителю Оленегорска, которого признали виновным в повторном нарушении ПДД. Мужчина выехал на встречную полосу, объяснив свой маневр необходимостью объехать яму на дороге. Как сообщает «Комсомольская правда», инцидент произошел в ноябре 2024 года на Т-образном перекрестке. Во время поворота направо водитель автомобиля Kia Mahav оказался на полосе встречного движения. Нарушение заметили сотрудники ДПС. При проверке выяснилось, что мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение, а срок предыдущего наказания еще не истек. Водитель утверждал, что был вынужден выехать на встречную полосу из-за ямы на дороге. Кроме того, мужчина ссылался на заболевание позвоночника. Однако суд установил, что яма не мешала безопасно выполнить поворот. Это подтвердили записи видеорегистраторов, схема места происшествия и показания свидетелей. На фотографиях также были видны следы других автомобилей, которые проезжали этот участок без нарушения правил. Суд также отметил, что даже при неудовлетворительном состоянии дороги водитель обязан соблюдать требования ПДД. Если выполнить маневр безопасно невозможно, необходимо выбрать другой маршрут, а не выезжать на встречную полосу. В Умбе отменили фестиваль. Власти Умбы запретили проведение мероприятия «Помор», которое планировалось на 11 июля в формате Open Air. Как сообщает Nordnews, в администрации отметили, что организаторы не подавали документы на согласование, а без обеспечения надлежащей безопасности проведение мероприятий невозможно. Вместе с тем, в этот же день в Умбе состоится фестиваль «Серебро» и «Поморская грибная регата» с выступлением местных коллективов. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения дня.
2: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Today's hit music. Power Heat Radio.
1: Продолжается программа Power Heat. Я напоминаю, наши координаты 488-448, телефон нашей студии. Но больше популярностью, конечно, пользуется приложение Power, потому что много кто слушает радио именно через приложение. Естественно, если ты слушаешь через приложение, то тебе удобнее там кнопочку ткнуть и послание написать. И еще вариант более простой – отправить аудиосообщение. Также у вас есть возможность написать через сайт phr.ru или воспользоваться сообщениями сообществу ВКонтакте. Вот кликайте на эту кнопочку и пишите, выбирайте удобный для себя способ. И помните, что это последний час программы Power Day, так что торопитесь оставить свою заявку, передать привет или поздравить кого-то с праздником.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Hyundai.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
2: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Пам-пам.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
8: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
9: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
10: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарник, 32-023-75-00-128-20.
11: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
12: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
13: Your number one hit music station.
14: Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Ну, не знаю, как вы относитесь к погоде, которая сейчас установилась. По моему мнению, как-то очень уже душно. 22,5 градуса показывает наш термометр, но на сайте colgimet.ru плюс 17, такие цифры. Ветер южный, 2,7 метра в секунду. В течение дня будет примерно такая погода. Горизонт немножечко затянут тучами. Вот непонятно, они как-то нам угрозу какую-то для нас представляют или все-таки нет. Но это уже не важно. Возможно, что при такой духоте несколько капель дождя и не помешали бы. Завтра в Мурманске снова жарко. Плюс 20-22, переменная облачность без каких-либо существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, а ночью температуры будут от 10 до 12. Еще раз повторюсь, завтра в столице Заполярья плюс 20-22. You're listening to Power Heat Radio. Get the heat.

Иван со следующим сообщением в нашу программу Power Your Day постучался. Давайте-ка Сан-Франциско послушаем, пишет он. Сразу все вздрогнут. Ну, прям вздрогнут, ага. Но выбор хороший, конечно.

0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

продолжается Power Day на 104.5. Иришка написала: Соня, я с вами согласна. Лучше бы дождь освежил нас, чем такая духота. Слушайте, ну все мы разные, конечно. Что там говорить? Я вчера иду с работы и знаю, что навстречу мне моя подруга идет. Ну, мы так договорились. Я говорю: Юлек, встречаемся. Я говорю: Юлек, я подслеповата, конечно, уже. Но вот иду и понимаю, если на горизонте кто-нибудь в шубе появится, то это точно ты. Ну, что вы думаете? Встречаемся. Я в футболке, она в застегнутой куртке, говорит, что-то холодновато. И трогает меня, говорит: посмотри, какие у меня руки холодные. Ёлки-палки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Power Hyundai.
3: Сила твоего дня.
1: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

Sensation, полагаю, последняя заявка на сегодня. Заявка от Артема, у которого рабочий день закончился. А завтра не начнется, потому что с 10-го у человека отпуск. И аж до конца лета вы меня не увидите, пишет он. Ну, мы вас и сейчас не сильно видим, честно говоря, Артем. Но читаем. И заявки ваши выполняем.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Die For Me она называется. Несмотря на то, что песни уже, ну, несколько месяцев, по-прежнему слушаешь и думаешь, какая же она крутая. Не теряет совершенно силы свои. Ну а что, у нас новый час, 17.02, московское время. Это значит, что на 104.5 начинается программа «Круиз Контроль». И, как всегда, мы в это время обращаемся ко всем слушателям Power, которые выезжают на дороге, на своих автомобилях, может быть, за рулем маршрутки, может быть, еще каким-то образом, и могут нам сообщить о том, что, где и как на дорогах Мурманска, где какие неприятности, где какие заторы, где что опять несправедливо. Такое тоже может быть. Сообщайте, пожалуйста, об этом, чтобы мы могли другим участникам дорожного движения донести эту информацию. 488-448 – телефон в нашей студии. Наверное, удобнее еще пользоваться нашим приложением, а именно аудиоформатом сообщений, особенно если вы за рулем. Другие средства связи, наверное, они есть, конечно, но не очень актуальны в программе «Круиз-контроль». С вами по-прежнему Соня Баженова, спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, привезет под заказ ваш новый автомобиль. Кольский, 83.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. «Круиз-контроль» на Power Hit.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Будем слушать сейчас прекрасную композицию «Pricing You», в основе которой лежит культовый хит Fatboy Slim. «Price You» — это 1999 год, это один из главных гимнов Биг Бита. В новом же треке Рита Ора не просто взяла сэмпл, а как будто переписала его на новый лад. И в итоге узнаваемая мелодия стала каркасом для такой современной, хорошей поп-аранжировки. При этом сам Норман Кук, он же Fatboy Slim, не просто дал разрешение на использование сэмпла, он полностью поучаствовал в треке, так что это настоящая совместная работа Риты Оры и Fatboy Slim уже 2023 года. Но, что еще интереснее, вот если как бы послойно посмотреть, там даже в оригинальном треке «Price You», который 99 года, там уже был сэмпл из песни Камилы Ярбро «Take You Price». То есть в «Pricing You» это вот музыкальная линия, она как будто продолжает жить дальше. Получается настоящая цепочка наследия. И настроение у песни какое-то ликующее, праздничное. Ну а что, четверг заканчивается, всего один рабочий день впереди. В рубрике «Автохит», «Pricing You», Рита Ора и Fatboy Slim.
1: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Автомобили в наличии и под заказ «Ваксель» на Кольском, 83. На автомобили мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Nissan от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Гарантия чистоты документов и сопровождение на каждом этапе. Подробности в отделе продаж 7940 и на сайте axel-import.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Аксель. Автомобили под заказ. Новый Volkswagen Taru от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Как же у нас одномоментно все меняется. Просто невозможно. Сколько бы ни жил здесь, в Мурманске. Я вообще всю жизнь тут живу. И все равно каждый раз удивляюсь и восторгаюсь в какой-то степени. Несмотря на то, что еще полчаса назад было 17 градусов, а на солнце до 22. И нам писали слушатели. Я говорила о том, что душно, жарко, вообще ни дуновения ветерка, ничего. То все поменялось. Прямо сейчас и уже моментально температура упала до 14 градусов. И как будто ветер поменял свое направление и силу прибавил. В общем, да, тучка, которая дислоцировалась где-то вот на том берегу залива еще часа три назад, она все-таки пришла сюда. Но вполне возможно, через какое-то время, опять же, через тот же небольшой промежуток времени, эти тучи рассеются, опять будет солнечно и хорошо. Итак, в Мурманске сейчас 14. Что касается завтрашнего дня, нам вновь обещают переменную облачность, но без каких-либо существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температуры завтра ночью 10-12, а днем 20-22 градуса.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Воспользуйтесь шансом стать владельцем абсолютно нового Toyota RAV4. Он уже ждет вас в Toyota Center Мурманск. RAV4 шестого поколения – это спокойствие и уверенность. На автомобиль действует официальная гарантия дилера на 2 года. Ждем вас в Акселе для знакомства с новинкой. В Мурманске на проспекте Кольском, 83. Подробности в отделе продаж 79-400.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
6: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-753-0-128-20.
8: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. geelyomega.ru.
9: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
10: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
2: Аксель. Автомобили под заказ. Новая Mazda CX-5. От 2 991 тысячи рублей. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. АвтоВАЗ опроверг сообщение о якобы планируемом повышении цен на новые автомобили «Лада» с 1 августа. В компании заверили, что никаких изменений в ценовой политике бренд с этой даты не планирует. Об отсутствии предпосылок для индексации цен на автомобили «Лада», будь то на уровень инфляции или сверх нормы, на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня сказал и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Глава компании тогда напомнил, что с момента ухода «Рено» из состава акционеров концерна уровень индексации цен на автомобили «Лада» всегда был значительно ниже инфляции. Последняя индексация проводилась в январе. Почти все модели тогда подорожали в среднем на 0,5%.
0: Акселератор.
1: Проблемы с доступностью бензина не привели к росту продаж новых электромобилей в России. Как сообщил в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Целиков, дилеры и производители оказались не готовы к возросшему интересу покупателей. По словам Целикова, в июне на учет в России поставили лишь 748 новых легковых автомобилей. Это на 22% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам первого полугодия объем рынка составил лишь 4606 машин. Это 0,8% от всех продаж новых легковушек. Впрочем, лидером июня, по словам Целикова, стал «Юмо-5». Первый электромобиль, созданный компанией EVM в партнерстве с Яндексом. За месяц было реализовано 139 экземпляров. При этом аналитик уточнил, что почти все они продаются в таксопарке. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448. Why wait to say, at least I did it my way.

0: более такое, более серьезные проблемы на дорогах бывают. Летом, как правило, вечерний круиз-контроль. Это свободно едем, слушаем музыку, и музыка прекрасная на 104.5. А вот в утреннем круиз-контроле в основном обсуждают либо какие-то остросоциальные темы или автомобильные темы. И вот в нашей группе ВКонтакте есть канал, наш канал Powerhit Radio, можете на него подписаться. И мы туда выкладываем прям такие выжимки самых интересных сообщений из программы «Круиз-контроль». Можете заходить, слушать и заодно оставлять свои комментарии. Вот, например, сегодня утром обсуждали оптимальное давление в шинах автомобилей. Спрашивали наши ведущие, как вы следите за давлением в колесах автомобиля, как-то визуально, тактильно, вручную, манометром, или используете систему контроля давления, или ваш автомобиль с завода уже оснащен такой функцией. Вот уже выложены ваши сообщения в нашем канале Powerhit Radio. Или позавчера, например, ну, красивая дата была, 08.07.26, естественно, обсуждали, говорили про цифры и про свадьбы. Вот спрашивали у наших слушателей: ребята, символичная ли у вас дата, или какая досталась, такая и досталась. И то же самое, самые интересные сообщения, порой очень смешные, выложены в нашем канале. Присоединяйтесь, пожалуйста, и комментируйте. Ну и напоминаю, что круиз-контроль вечерний продолжается, 17.44 в Мурманске. Если вдруг что, где немножко напрягает на дороге, и вы хотите об этом сообщить, не держите в себе, сообщайте. 488-448 или наше приложение Power. Пользуйтесь.
1: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: «Аксель» привезет под заказ ваш новый автомобиль. На авто мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Nissan от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Прозрачные условия и гарантия 2 года. Подробности в отделе продаж 79-40, Кольский 83, сайт axel-import.ru.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину при и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не хата. ООО «Каркоби». Оберн 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Рубль на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа». Ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
9: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
10: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
9: Внимание! Правильный ответ.
11: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
12: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
9: Вот это Ситилинк.
13: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия-Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления

0: подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
1: Круиз-контроль.
2: Аксель – официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске. Новые автомобили в наличии и под заказ. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

как я уже говорила, происходит в нашем городе. Пора прощаться, друзья. Спонсор программы «Круиз-контроль» «Аксель», официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Цена от 4 199 тысяч рублей, гарантия 2 года. Познакомьтесь с автомобилем уже сегодня в «Аксель» на Кольском, 83. Я, Соня Баженова, желаю вам прекрасного и приятного продолжения этого вечера. Всего хорошего, счастливо, пока.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Как мы отметили в прошлом выпуске программы, фотографии квартиры в объявлении о продаже должны быть такими, чтобы потенциальный покупатель на просмотре в квартире сказал:
4: на фотографиях она лучше смотрится.
3: Кстати, как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сегодня покупатели рассматривают не только фото в объявлении. Не меньше внимания уделяется текстовой части.
4: Тексты очень востребованы, это удобно, многие любят читать. Чуть ли не добрая половина покупателей предпочтут увидеть текст, потом фотки. То есть сейчас немножко меняются потребности, меняются подходы. Из приятного сейчас в агрегаторах нет ограничений в буквах, в словах, то есть можно сделать тексты очень большими. Избегать сокращений, в этом нет необходимости, не писать там хор-сост, слова полностью расписывать. Для удобства ориентации в тексте стоит разбить это как минимум на абзацы, ковром это все не писать. И чудесно, если еще вы разобьете на объекты внутри этого объекта недвижимости. То есть в целом квартира, там тот, инженерный момент.
3: При составлении текста объявления эксперт не советует пользоваться искусственным интеллектом.
4: Часто это встречается. Очень не рекомендую использовать ИИ в создании текста, потому что это пластмассовое предложение, оно отталкивает, отторгает, и пользователи чувствуют, что это нечто роботизированное. Отсюда не формируется лояльность, нету симпатии, доверия, и все вот важное для того, чтобы, в принципе, склониться к тому или иному предложению. Конечно, тексты надо составлять самому и делать их повествовательными, описательными.
3: Как отмечает Константин Винзовский, единственное задание, которое можно поручить ИИ, это проверка текста объявления на ошибки.
4: Вы уверен, когда что-либо приобретаете, всегда хотите контактировать с интеллигентным, образованным, тактичным, честным, порядочным, отзывчивым продавцом. Конечно, если у вас ошибки в тексте, без пробелов и так далее, но это как бы немножко вас характеризует. Успех создается из мелочей, грамотно составленный текст, опять же, демонстрация грамотности самого человека, продавца, гарантия того, что сделка будет с расстановочкой вся организована. Покупатель, конечно, на это реагирует, да и вы себя поставьте на место покупателя, я думаю, что это тоже о чем-то говорит. Поэтому, конечно, текст должен быть без ошибок.
3: И еще раз подчеркнем, сегодня текст объявления приобретает все большее значение для покупателей. Это подтверждается в общении с ними на показе квартиры, когда практически все говорят: «Да, мы это читали, мы это знаем».
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
4: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интелио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
5: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
4: Премиальный профиль Интелио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
5: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
8: Number one. Hit Music Station.
9: Hit Music Station. 104.5 FM.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Температуры в любимом городе как будто установились немаленькие. Дожди порой всю картину комфортного лета портят, конечно. Но мы же помним, что наше лето, оно заполярное, а значит, с особенностями. Завтра в Мурманске 18-21 градус, переменная облачность, южный ветер 3-5 метров в секунду. Очень обнадеживающий прогноз на конец рабочей недели. С чем Power Hit Radio вас всех и поздравляет. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Power Hit Radio.
2: It's great. Pretty down to earth and

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. I like it.
3: Power Hit Radio.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
7: Our heat radio.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к отпуску. 70-25-35. Отправляемся в страну, у которой по конституции 2009 года 37 официальных языков. Испанский и языки коренных народов. Кечуа, аймара, гуарани, гуараю, чикитана. Всех не перечислишь. И вообще в стране странностей, на наш взгляд, много. Например, нет выхода к морю, но есть военно-морской флот. Почти 5000 человек личного состава, включая морскую пехоту, морскую военную полицию и даже авиацию. И располагает этот флот надувными моторными лодками, патрульными и штурмовыми катерами, госпитальными и транспортными судами и одним учебным кораблем. И эти могучие силы базируются на озере Титикака. Мы в Боливии. Да уж, флот есть, а плыть некуда. Это прям анекдотическая ситуация, но она объясняется исторически. В конце 19 века поражение от Чили страна получила. 400-километровой береговой линии лишилась. Такие дела. А еще у Боливии есть уникальная тюрьма. Этакий социальный эксперимент, что ли, как иначе? Это настоящий город в городе. И Сан-Педро, так она называется, похожа на город не только по размерам. В тюрьме существует самоуправление. Заключенные могут жить вместе с семьями, работать, чтобы оплачивать камеры. Некоторые даже получают заочное образование, а еще туда водят экскурсии. В общем, со странностями мы еще не завязали, но время поджимает. Давайте к музыке перейдем. Даже неудобно говорить, но с музыкой почти все тривиально. Верхняя строчка iTunes занята Рианой и ее звездным танцевальным хитом «Where Have You Been?» про поиски идеального партнера. Давно эти поиски были обнародованы, аж в 2012 году. Рианна, «Where Have You Been?» – золото.

0: спонсор рубрики «Студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Золото Чарта. Золото Чарта. Золото Чарта.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саифкулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Температуры в любимом городе как будто установились немаленькие. Дожди порой всю картину комфортного лета портят, конечно, но мы же помним, что наше лето, оно заполярное, а значит, с особенностями. Завтра в Мурманске 18-21 градус, переменная облачность, южный ветер 3-5 метров в секунду. Очень обнадеживающий прогноз на конец рабочей недели, с чем Power Hit Radio вас всех и поздравляет. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. New and fresh music.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: The radio station.
3: This is Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: Реклама. Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
1: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: название треков,
1: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
1: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442.
4: You are listening to Power Hit Radio.
5: Get the hits.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I love you.
1: Романтик.
2: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова-11». На всю жизнь, в печали и в радости, в жизни и в смерти, навсегда, до самого конца. Не такую ли клятву мы даем своей половинке, когда приглашаем ее разделить с тобой всю оставшуюся жизнь? Ах, слова словам, как часто мы забываем о своих обещаниях, мечтах и желаниях. «А ля ви» – этот трек стал большим хитом во Франции и франкоязычных странах в 2019 году. А в соцсетях и на стримингах его часто используют как саундтрек к видео про семью, дружбу и верность. В рубрике «Romantic Collection» Витаа, Силман и Амель Бент поют о том, что порой связь между людьми сильнее любых ошибок и расстояний. Даже если кто-то сделает неверный выбор или вы случайно разойдетесь, основа останется прежней. «А ля ви» – «Romantic Collection» на 104.5.

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой, подтянутой коже? А до отпуска осталось совсем немного? Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа. Ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Романтик. Коллекция. Power.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Температуры в любимом городе как будто установились немаленькие. Дожди порой всю картину комфортного лета портят, конечно. Но мы же помним, что наше лето, оно заполярное, а значит, с особенностями. Завтра в Мурманске 18-21 градус, переменная облачность, южный ветер 3-5 метров в секунду. Очень обнадеживающий прогноз на конец рабочей недели. С чем Power Hit Radio вас всех и поздравляет. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип, 314-511-011-2014.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Хит-радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Гриффин и Джулия Чёрч, Spin Miss Lovely.

0: and fresh music.
1: Power Hit. Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Jubel Ocean.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Stay tuned on Power
1: Hit Radio. Мурманское время 21 час. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: А часики-то тикают.
4: Не пропусти лето и жаркие хиты на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Zone on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Марк Анкремон, Сирена Бранкаля и The Colors. Партенопе.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Капитан Ларой и Кейлани. Girls.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
2: Radio.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Last Frequencies, Live It All.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.
2: С

0: Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,5.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is... Power, power, play.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: 104.5.
1: В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Точное время 2 часа. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill, done for you.

Орхидрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.